0: импульс карьере и выговаривать Насрула Гурбанберды Абдулниязов без запинки. Марк Цукерберг недавно признался:
1: «Я не знаю, чего бы добился в жизни без Насрулы».
0: Пришла пора и вам встать на путь успеха. Пишите за билетами на сайт спасибонасрула.рф. Насрула Гурбанберды Абдулниязов.
2: Саламат башет.
0: Этот коуч сможет нам помочь. Аппарат синхронного перевода с таджикского уже в стоимости билета.

0: снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Ольга Макеева, Санкт-Петербург.
1: Всем привет. Мне 31 год, и я чем старше становлюсь, тем больше не люблю, когда мне кто-то звонит и спрашивает, чем занимаешься. Ну, потому что я не всегда могу ответить правду на этот вопрос. Меня недавно спросили, чем занимаешься, а я вот холодец варила под Буланову, понимаете? Мне прям нравилось этим заниматься, хотя Буланова — это не совсем мой выбор, ее мне просто приложение включило. Сейчас же приложения эти все умные, они подстраиваются под твои вкусы, вот оказалось, я Буланову люблю, кто бы знал. Но холодец — это, конечно, уже не случайность, это возрастное, потому что, ну, там даже праздника никакого не было, просто вторник, апрель, вот захотелось холодца. Холодец — это всегда осознанный выбор взрослого человека, потому что там нельзя передумать в какой-то момент. Ты не можешь его расхотеть, когда свиные хвосты уже сварены. Недавно еще подсела на сериал «Великолепный век». Кто не смотрел, не начинайте даже. Там сериал великолепный, но чтобы его досмотреть, нужен примерно век. Вот, видимо, поэтому такое название. Одна из серий была почему-то заблокирована, и я нашла ее на другом канале, но почему-то она была на белорусском языке. Я подумала, ну пофиг, разберусь в целом. И я вам клянусь, нет ничего смешнее, чем смотреть сериал про мусульман на белорусском языке. Это такое, я думаю, блин, как круто. Вот жаль только актеры, не корейцы, чтобы уже все эти колориты собрать, вообще было бы классно. Ну, а я люблю смотреть и познавательные передачи тоже, но проблема в том, что я ничего не запоминаю. Запоминаю вот только фигню всякую. Я недавно посмотрела передачу про то, как люди предохранялись в древние времена, и единственное, что я оттуда запомнила, это то, что в Древнем Египте женщины мазали себя крокодильем пометом. И этот способ работал на 100%, потому что кто с тобой будет спать, если ты намазана крокодильем пометом? Я часто комментарии читаю в интернете, ничего не могу поделать. Я сама ничего не пишу никогда. Меня большинство людей в комментариях бесит, но я не могу остановиться. Я не знаю, что с этим делать. Еще бывает, когда кто-то в интернете прям сильно неправ. Казалось бы, ну не читай эту чушь, которую он пишет. Но нет, я читаю все, захожу потом на страницу этого человека, смотрю все его фотографии, чтобы точно убедиться, что он конченый. Я еще заметила, что больше всего комментарии любят писать неграмотные люди. Но вот эти, которые не смогли запомнить, как пишется «ця» и «ця», зато просто охренительно разбираются во всем остальном. И там почему-то какие-то злые все время. Особенно в провинциальных пабликах. Я как-то зашла в калининградский паблик, и там была новость, что историк моды Александр Васильев, ведущий модного приговора, откроет в Калининграде музей моды. Я думаю, ну это классно же, музей, кому такое может не понравиться. Захожу в комментарии, и первое, что я вижу, первый же комментарий, пусть свою моду себе в задницу засунут. Моду, прикиньте, вот зачем ставить перед человеком невыполнимые задачи? Но потом я зашла на страницу этого комментатора, оказалось, что можно засунуть моду в задницу, представляете? Видимо, ему понравилось, он просто теперь всем это советует. В общем, будьте добрее, спасибо большое, у меня все.
0: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор-ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Уважаемые пассажиры рейса, вылетающего в Ниццу, убедительная просьба. Прекратите корчить рожи пассажирам, вылетающим в Сызрань.

0: FM. Классика жанра. Семен Альтов.
1: 16 сентября сего года произошло дорожно-транспортное происшествие на Посадской улице. Водитель грузовика Кубыкин, заметив женщину, которая стояла на пешеходном переходе, затормозил, пропуская пешеходку. Гражданка Рыбец, которую ни разу в жизни ни одна машина и даже лошадь не уступала дорогу, продолжала стоять, ожидая, когда машина проедет. Кубыкин, убедившись, что женщина переходить не собирается, тронулся с места. Рыбец, видя, что грузовик едет медленно, прикинула, что, как обычно, успеет проскочить, и бросила через дорогу. Водитель резко затормозил и сделал жест рукой, мол, проходите, гражданочка. Рыбец истолковала жест, мысли проваливая, пока не переехал, и метнулась на тротуар обратно, дожидаясь, по ее словам, когда этот псих проедет. Кубыкин кивнул и дал газ. Рыбец решила, что кивком он дал понять, еду медленно, проскочишь, и рванула на перерез. Грузовик встал. Рыбец остановилась, не зная, с какой скоростью он поедет, без чего не рассчитать, с какой скоростью надо перебегать. Кубыкин, предчувствуя, что добром это все не кончится, решил сделать крюк и проехать другой дорогой. Когда грузовик опять скрылся, Рыбец, не зная, что этот тип задумал, в панике бросилась бежать проходными дворами с криками «Убивают! Спасите!». 19:00 на углу Посадской и Бебель они вылетели навстречу друг другу. Кубыкин едва успел затормозить, Рыбец едва успела перекреститься. Кубыкин дал задний ход, Рыбец сделала то же самое. Так они маневрировали часа 4. Стало смеркаться. И тут до Кубыкина дошло. Тетку в детстве, очевидно, хорошо переехали, а он, скорее всего, похож на водителя, который ее тогда не додавил. Чтобы она перестала бояться, Кубыкин натянул на лицо черные колготочки. Глядевшись, Рыбец опознала в Кубыкине особо опасного преступника. Она решила его обезвредить и с криком «Ура!» метнула машину бидон молока. Кубыкин вывернул в сторону и врезался в фонарный столб, который, падая, придавил некого Сидорчука, которого действительно 5 лет разыскивала милиция. Вот так, благодаря решительным действиям наших граждан, был задержан особо опасный преступник.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: В новом Jack T9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack. Подробности на jackcar.ru.
0: Юмор ФМ.

0: Вовков шутит на Юмор-ФМ.
1: Я, может, человек и суеверный, но от 13-й зарплаты не откажусь.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Совершенно точно! Меня зовут Роман Юнусов, и я веду свой репортаж из студии Юмор-ФМ. Прямо сейчас я вижу перед собой очередной топчик оговорок спортивных комментаторов. И с огромным удовольствием озвучу его для вас. На старт! Внимание! Марш!
1: Гол! Штанга!
2: Да, друзья, все-таки очень красивая фигура у Серхио Рамоса. Но его переднюю часть нам почему-то не показывают. Итак, у нас прервалась трансляция, и теперь развлекать вас буду я. Удар! И форвард москвичей вместо того, чтобы поразить ворота «Зенита», поразил пожарную машину, стоящую довольно далеко от ворот. Илье обошел трех защитников, но тут подошел четвертый и испортил весь этот цирк. А что Дзюба? Дзюба – это всегда опасно, даже если его нет на поле. И мяч, преодолев последнее препятствие между ног вратаря, влетает таки в ворота. Слушайте, да мне даже самому нравится, как ярко, громко и весело я ору в микрофон. Может, мне уже пора что-нибудь и самому прокомментировать? Городки там или бейсбол? Обещаю, без оговорок. Городки – дело серьезное. До новых встреч на Юмор-ФМ. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.
3: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно для этого.

0: Всем привет! С вами Юля Деточкина. В этом выпуске обсудим героических женщин Поднебесной. На днях академик Геннадий Онищенко заявил, что женщина может рожать детей до 60 лет. И вот подтверждение. 60-летняя Джан из провинции Хэнань родила девочку. 2 года назад у женщины родился сын. Молодая мать радуется, что детям будет весело вдвоем и не обращает внимания на критику из-за возраста. Она чувствует себя молодой и здоровой. Ее отец прожил 100 лет, а 94-летняя мать до сих пор поднимается сама по лестнице и хорошо видит и слышит. Еще вот теперь и с внуками маленькими помогать будет. Еще одна китаянка по фамилии У тоже отличилась. За 178 миллионов рублей дамочка скупила 196 парковочных мест в местном ЖК. И теперь часть сдает, а часть продает почти на 100% дороже начальной цены. Жители попытались подать в суд, мол, как же так? Но суд взял сторону У. Только она рискнула вложиться в парковки на этапе стройки. Остальные об этом и не думали. Закон не ограничивает количество парковочных мест, которыми может владеть один человек. Вот и у нас в России один чиновник набрал 100 ипотек. И тоже абсолютно законно. Вот не зря говорят, закон что дышло, куда повернет, туда и вышло.
1: Хорошие новости.
0: Ну и о хорошем. В Китае начальница подарила лучшим сотрудникам BMW, чтобы те не мерзли по дороге на работу. Владелица сети ресторанов Ма Янь Ли купила для отличившихся сотрудников новые автомобили за 4 миллиона рублей каждый. Прошлой зимой женщина увидела, что сотрудница приехала в мороз на скутере, и ее лицо покраснело от холода. Тогда женщина подумала: «Я могу сидеть в машине в тепле, почему она не может? Какая хорошая начальница! Всем по такой заботушке желаю!» Пусть всегда будут хорошие новости и добрые люди. Я, Юля Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор FM. Всегда хороший.

0: Вовков шутит на Юмор ФМ.
1: Горячая новинка авторынка. Новая «Лада Каналья». Под капотом тысячи чертей.

0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
2: В 10 часов утра великий комбинатор вошел в Арсенофьевский переулок. Впереди бежал беспризорный мальчик. Мальчик указал дом. «Не врешь?» «Да что вы, дядя, вот сюда, в парадное!» Бендер выдал мальчику честно заработанный рубль. «Прибавить надо», — сказал мальчик по-извозчичи. «От мертвого осла уши получишь у Пушкина. До свидания, дефективный». Остап постучал в дверь, совершенно не думая о том, под каким предлогом он войдет. Для разговоров с дамочками он предпочитал вдохновение.
3: «Ого!» — спросили из-за двери.
2: «По делу!» — ответил Остап. Дверь открылась. Остап прошел в комнату, которая могла быть обставлена только существом с воображением дятла. На стенах висели кинооткрыточки, куколки и тамбовские гобелены. На этом пестром фоне, от которого рябило в глазах, трудно было заметить маленькую хозяйку комнаты. На ней был халатик, оттороченный загадочным мехом. Остап сразу понял, как себя вести в светском обществе. Он закрыл глаза и сделал шаг назад. «Прекрасный мех!» — воскликнул он. «Шутите?» — сказала Элочка нежно. «Это мексиканский тушкан». «Быть этого не может. Вас обманули. Вам дали гораздо лучший мех. Это шанхайские барсы». «Ну да, барсы. Я узнаю их по оттенку. Видите, как мех играет на солнце? Изумруд, изумруд!» Элочка сама красила мексиканского тушкана зеленой акварелью, и потому похвала утреннего посетителя была ей особенно приятна.
3: «Вы, парниша, что надо», — заметила Элочка в результате первых минут знакомства.
2: «Вас, конечно, удивил ранний визит неизвестного мужчины.
3: Хо-хо!
2: Но я к вам по одному деликатному делу.
3: Шутите?
2: Вы вчера были на аукционе и произвели на меня необыкновенное впечатление».
3: «Жуть!»
2: Беседа продолжалась дальше в таком же направлении, дающем, однако, в некоторых случаях чудесные плоды. Но комплименты Остапа раз от разу становились все водянистее и короче.
4: «Милая девушка», — неожиданно сказал Остап, — «продайте мне этот стул. Он мне очень нравится. Продайте, девочка. Я вам дам 7 рублей».
3: «Хамите, парниша», — лукаво сказала Элочка. «С ней нужно действовать», — решил он. «Предложим обмен».
2: «Вы знаете, сейчас в Европе, в лучших домах Филадельфии, возобновили старинную моду разливать чай через ситечко. Необычайно эффектно и очень элегантно». Элочка насторожилась. «Ко мне как раз знакомый дипломат приехал из Вены и привез в подарок. Забавная вещь».
3: «Должно быть знаменито», — заинтересовалась Элочка.
2: «Ого! Хо-хо! Давайте обменяемся. Вы мне стул, а я вам ситечко. Хотите?» И Остап вынул из кармана маленькое позолоченное ситечко. Солнце каталось в ситечке, как яйцо. По потолку сигали зайчики. На Элочку вещь произвела такое же неотразимое впечатление, какое производит старая банка на людоеда Мумба-Юмба. В таких случаях людоед кричит полным голосом. Элочка же тихо застонала.
3: «Хо-хо!»
2: Не дав ей опомниться, Остап положил ситечко на стол, взял стул и галантно раскланялся.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Однажды давным-давно одному индусу не с кем было заняться Камасутрой. Так появилась йога.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в ресторане».
2: И вот с этого самого дня я для себя принял твердое решение. Все, больше не пью. Больше ни капли. Потому что задора былого уже нету. Да и мне уже, извините, не 20 лет, да, здоровье не то. Просто сидишь грустный и пьяный, смотришь фотографии, как ты был веселый и пьяный. Зато теперь, через 2 дня, как я не пью, я постоянно чувствую, знаете, ну как вам объяснить, такую легкость. Mm. Такая легкость у меня.
3: Круто, круто, Миш. Только мы тебя не спрашивали.
2: Голова ясная, мысли не путанные. Да, и постоянное ощущение вот этой, как вам объяснить?
4: Легкости, Миш,
2: да,
4: легкости.
2: Да, легкости, да.
5: А, день добрый, меня зовут Валентин. Я ваш официант, что будете?
4: А, мы еще не выбрали. А, да, сейчас, секундочку. Да.
3: Так, а есть у вас какой-то пиварик, что прям свежий? Вот только кегу открыли.
5: Да, конечно, конечно.
2: Пацаны, вы что, вы выпивать собрались, что ли?
3: Ну да.
4: Оу, а что, новый Миша не может быть рядом с алкоголем? Или есть вероятность, если новый Миша окажется рядом с алкоголем, то может появиться старый Миша?
2: Нормально? Да не, не, парни, это не проблема. Для меня это не проблема.
4: Ну, мы можем, да?
2: Да, конечно, да, если хотите, берите. Просто я себя уже пересобрал. Ага. Знаешь, я внутри себя поломал и заново слепил. И теперь у меня, знаете, постоянное ощущение какое-то, ну, как вам объяснить?
3: Легкости, наверное.
4: Да, да, да. Давай.
3: А давайте 0,5 темненько.
4: Угу.
3: Ага, и пивной сет вот этот номер 6, который с греночкой.
5: Ну, прекрасный выбор, да.
4: Ага. Так ты походил, значит, да? Так, а как мы походим? А мы с козырей походим, родан. А есть у вас водочка в морозилочке? Есть такая?
5: Да, есть. Специально 12 часов для вас мерзла.
4: Эй, тащи сюда ее. Только не говори этой лялечке про меня, а то она меня боится. Мама, что я заказал? А что я заказал? Ай, мама!
3: Нормально, нормально.
2: Я с тебя в шоке, конечно, Денис.
4: Что такое?
2: Да ничего, ты сидишь, радуешься, что тебе скоро водку принесут. Денис, тебе не счастье принесут, не благополучие, не, я не знаю, там, как вам объяснить, какую-то легкость, понимаешь? Тебе водку принесут, это отрава, а ты радуешься сидишь.
4: Все нормально, Миш?
2: Да ну, нет, это не агрессия, вы не подумайте. Нет, да конечно, нет. Если хотите, я... просто я за себя радуюсь, что я больше не такой обрыганец, как вы двое, и все.
4: Нормально.
5: Понятно.
3: Итак, господа, прошу. Ой-ой-ой-ой, целую ваши руки, как быстро, а?
4: Целую тебя везде, братан, где захочешь.
2: Вы, конечно, биомусор конченый, пацаны.
4: Почему?
2: Ну, вот вам лишь бы что-то в жерло в свое залить и все. Не, жизнь, конечно, ваша, вам решать, но я просто вам пытаюсь донести, что можно от других вещей кайфовать. От хорошей книги, от природы, от общения с людьми. И вот тогда у вас появится, ну, как вам это объяснить, легкость, понимаете? А вы просто, ну, травите себя и...
3: Ну... Похоже на тост.
4: Да.
3: Да.
4: Давай. Тост
2: вообще не похоже на тост. Вообще нет.
0: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ. Слушай на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Однажды ты спросишь, что я люблю больше, есть или спать? Я ничего не отвечу. Ведь я уже покушал и уснул. Однажды я зашел на кухню, там набухало тесто. И чтобы ему не было скучно, я набухался вместе с ним. Однажды я решил покормить лебедей и сорвал балет «Лебединое озеро». Настоящий мужик, если и купит Теслу, то только дизельную и на механике. Я опытный бабник и знаю наверняка, сколько Лен, столько и Зин. Я не в курсе, с чем именно были пирожки, но Красная Шапочка разговаривала с волком, и они неплохо понимали друг друга.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Наташа называла себя царицей, потому что Петр был у нее первый, Николай второй, а Александр

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, с вами Гар Дмитриев. Пожалуй, самая популярная тема для шуток – как появляются дети. Вторая по популярности – что эти дети вытворяют. Порой это настоящие перлы юмора. Очередной подборкой таких перлов готов с вами поделиться прямо сейчас. Погнали!
0: Угарный папа.
1: Ульяне 5 лет, а брату Вовке 2 года. Бабушка принесла обоим по шоколадке. Папа увидел и говорит: «А можно мне вашу шоколадку попробовать?» Ульяна отвечает: «Конечно можно, только мою не ешь». Аделине 9 лет, сидит в машине. На заднее сиденье к ней садится бабушка. Аделина говорит: «Бабуль, ты чё так надухарилась? Воняет на весь салон, дышать невозможно». Бабушка в ответ: «Вообще-то это французские духи». Аделина реагирует мгновенно: «Ну, если во Франции все так воняют, туда лучше не ездить». Из школьных сочинений Димы. Конь подбежал к хозяину, обнял его и стал что-то нежно шептать ему в ухо. Неуспевающий ученик – это тот, кто не успевает списывать. Когда мой друг тонул, я бросился его спасать, потому что на нем были мои плавки.
0: Угарный папа.
1: Вечер, все ложатся спать. 6-летняя Мила кричит из своей комнаты: «Пап, а ты с двумя женщинами когда-нибудь спал?» Папа с большими глазами: «Нет». «Мила, ладно, сейчас приду». 5-летняя Дана ужинает с семьей. По телевизору фоном идет реклама платья, которое, по словам диктора, идеально подчеркивает фигуру. Дана говорит: «Пап, купи маме платье». Папа отвечает: «Оно не модное, больше для бабушек. Вот будет маме 60 лет, тогда и куплю». На что Дана выдает: «Лучше сейчас купи, потом она не влезет». Вот и думай после таких историй, куда пойти, чтобы от души посмеяться. На стендап-концерт за деньги или на ближайшую детскую площадку абсолютно бесплатно. Меня зовут Гар Дмитриев, я работаю угарным папой на Юмор-ФМ. И с нетерпением жду от вас смешные истории про ваших детей на единый номер +7 915 0303 567. Лучшие озвучу в эфире. Люблю, обнимаю, пока!
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет. Реклама.
1: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку Interskull. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Болгарки Interskull от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
2: Кайла Стрейт, ОГРН, 1-1-6-7-7-4-6-7-8-0-7-6-1, город Москва.
3: Продолжение истории легендарной группы.
4: В жизни важно выучить только один урок.
3: Музыкальный блокбастер. «Руки вверх 2» — это любовь в кино с 15 октября.
5: Я люблю вас!
6: 16+. We'll be right back.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: По статистике, 80% несчастных случаев происходят на кухне. И 100% несчастных мужчин должны это съесть.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда Бамбалейла. Мытищи.
3: Я пригласила главную разведенку страны. Гарик Харламов.
4: Эй, привет, ТНТ. Я иду, сейчас. Все, я подхожу, все.
5: Это он.
3: А можно как-то побыстрее?
4: Я когда-нибудь сдохну на этой работе.
6: Серьезно, Харламов? Да что он знает о проблемах разведенных женщин?
4: Я знаю, сколько они стоят в месяц. У меня 2 развода за плечами, 2. Я одной жене отдал половину дома. Второй жене отдал половину дома. Они сейчас вместе сидят в целом доме, меня обсуждают. А мне из бани все слышно.
3: Может, ты лучше песню споешь?
4: Все не применишь. Одну минуточку. Как вам? Хорошо. Тогда другая. Философская. Если есть кандалаки, значит, есть кандакраски. Если есть карибидис, значит, есть табаскобидис. Если есть кравец-маринка, значит, есть кравец большая театровка. И если есть буряты, значит, есть мглое небо кроет яты. И если есть бомбалейла, значит, есть петардалейла.
3: Гарик, остановитесь, мы вообще не понимаем, о чем вы поете.
4: Сейчас поймешь. Лепрекун с винирами рэп читает там. В пиджаках 3 гномика, 2 клевые мадам. Там за сундук золота борются хлыщи. У каждого второго на роже есть прыщи.
3: Ну и что это?
4: Это Лига городов. Это ты.
3: Сюда.
4: Хорошо, но при одном условии.
3: Каком?
4: Не быстро.

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина. В этом выпуске обсудим культурную осень. В Российской государственной библиотеке в Москве пройдет лит-рейв. Тут и танцы, и книжки, и маскарад, и перформансы – все в одном. Обещают 3 танцпола, световые инсталляции и фотозоны. Музыка будет электронная, а герои литературной части программы – это Лермонтов, Замятин, Мердок и Джукич. Можно будет посмотреть на перформанс «Писатель за стеклом». Гости смогут наблюдать за процессом создания книги от первой идеи до поиска собственного стиля. Веселье для ботанов запланировано на 31 октября. Радость в доме любителей Гарри Поттера. Вдохновившись успехом саги «Сумерки», отечественные кинопрокатчики решили показать нам все части франшизы о мальчике со шрамом. Старт в прокате первого фильма уже 5 ноября. Следующая часть будет выходить каждый четверг, и в итоге финальную «Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2» покажут 24 декабря. Главное, чтобы на это время не запланировали какую-нибудь отечественную сказочку.
1: Хорошие новости!
0: Ну и для тех, кто предпочитает роскошно заботиться о своем здоровье, одна московская баня предложила попариться за 1 000 000 рублей. Парение на 1 000 000 длится 5 часов и включает в себя аромапарение с хвойными и контрастными ароматами, прогрев тела в 4 руки дубовыми и можжевеловыми вениками и растирание березовым веником. С собой можно привести 6 гостей. Им предложат ванночки для ног, травяной пилинг, мыль нефирменным мылом и умывание минеральной водой или квасом. Разве после кваса не становишься липким? К этому часу у меня все, но я, Юля Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие.

0: Вовков шутит на Юмор-ФМ.
1: Запомните, нет в мире такой одноразовой вещи, которую русский человек не смог бы использовать повторно.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Это одно из последних писем, пришедшее из Германии. Наши эмигранты решили построить там какую-то себе пристройку к дому. Но купить кирпичи им на ум не придет никогда. Только наворовать. Когда? В воскресенье. Где? На стройке. Потому что немцам на ум не придет охранять кирпичи на стройке в воскресенье. Наши приехали, стали складывать багажник, прицеп, наполнили. Подъезжает полиция, спрашивает, что вы делаете, не моргнув глазом, наши. Испытывайте сейчас чувство счастья и гордости за наших. Говорят, понимаете, дело в том, что мы строили дом, у нас остались лишние кирпичи, и вот, чтобы не пропадало, мы сюда привезли. А теперь я требую испытать гордость за наших. Немцы, полицейские говорят, это по закону нельзя, немедленно все забирайте и уезжайте. Вот это умение соображать, творить, я думаю, вообще оно не случайно у русских. Есть опасность, что наступит конец света на Земле. А продолжить род человеческий надо. Русские выживут, масаи и чукчи. Американцы не выживут. У них в супермаркете отключилось электричество в Нью-Йорке. Паника была. Крики террористы. У нас в Белгороде год назад в супермаркете отключилось электричество. Никаких криков террористов. 10 секунд полнейшей тишины и чавканье. С ударами по рукам убери ручонки, я это взял уже. Когда включился свет, батон колбасы лежал на правильном месте, надкусанный с четырех сторон разными зубами. И все обратили внимание, что когда включился свет, супермаркет в мини-маркет как-то превратился сразу. И еще, у наших людей, благодаря нашему волшебному магическому языку, знаете, что особенно развито? Чувство юмора. Я вообще считаю, что мы юмором восстанавливаем национальную идею России, что мы какой-то... Вот кто так смеяться над собой умеет? Ну, только наши. Ведь неприятностью наши человек, он хохоча рассказывает. Ой, слушай, у меня колеса с машины сняли. И хохочет. Да, ты что, представляешь, и все разные. Одно от Волги, одно от КамАЗа, два от Запорожья.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Встречайте зиму уверенно, с колеса даром и шинами Айкон. Купите комплект зимних шин Icon в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
4: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
5: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Узнаете больше, как включить ПАИ ПИФов в инвест-портфель уже сейчас на моифинансы.рф. ПАИвые инвестиционные фонды. Инвестиции на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Ой, фу, как отвратительно! Уберите это от меня! Что вообще за гадость такая? А, это моя работа!
0: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Сборная Челябинска и Магнитогорска. Уездный город.
4: В эфире на Медне. В знак солидарности дети из уездного города, из детсада «Яблочко», готовят номер «Яблочко».
5: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Мы уже здесь.
4: Фонограмма готова?
5: Готова.
4: Поехали.
5: Поехали. Что такое фонограмма? Ребята, готовы? И... пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам. Встали на место, раз, два, три. Костя руку вверх поднял, Женя ногу правую, Аркаша в носу не ковыряется, Сережа молодец. Пам пам пам пам, Сережа молодец. Вот выходит Костенька, Костя не волнуется. В зале сидит мама, деньги на пластилине сдала. Аркаша встал на место, Костя все достаточно. Пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Вот выходит Женечка, у Жени все получится. Ребята не обижают Женечку, Женя встал на место. Женя встал на место, Женя встал, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам-пам-парам. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Вот выходит Аркашечка, Аркаша не репетировал. Стекло разбил в группе, думал, я не узнаю, но я-то все узнала, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Наконец выходит Сереженька, у Сережи все получается. Ребята похлопали Сереженьке, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Теперь делаем лодочку, плывем вон в ту вон сторону. Ребята не в ту сторону, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа мой сыночек. А теперь, ребята, дружно за мной.
0: Самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Шутки, песни, уникальный проект на Юмор ФМ, где любимые хиты становятся лучше и веселее. С вами ваш покорный слуга Станислав Ярушин. В студии также экстаз для ушей и глаз Люся Чеботина и наша очередная музыкально-юмористическая дуэль. Вашему вниманию подборные аплодисменты.
2: В багажнике покойник, в багажнике покойник. На битве экстрасенсов статисты не нашли. Ну а теперь мы ждем от тебя следующую песню.
1: С причала рыбачил апостол Андрей, а чиновник ходил по мосту. И Андрей доставал из воды пескарей, а чиновник ходил по мосту. И Андрей закричал: «Я покину причал, если ты мне откроешь секрет. Как ты можешь, скотина, ходить по мосту? Ведь моста никакого здесь нет. Видишь, вот документ, на котором он есть, а я хожу по мосту, а ты нахрен иди!» Меня разорвал, видишь, вот документ! Ой! Ой, как смешно. Давай, Люськин.
2: Нельзя носить с носками, таков закон сандалий. И он для всех людей. Ой, мама.
1: Ой, как смешно.
2: Обожаю. Кто придумал эту моду? Остановись.
1: Таков закон сандалий.
0: На Юмор ФМ.
3: Время пострелять, но походу пока не попадаю, потому что занята кабинка.
2: Районы, кварталы, жилые массивы, но паркинг всего на 4 машины. Шутки,
3: песни. Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак. Стало ясно, чем тут пахнет, а я думал, кто-то сдох.
1: 3-4 закончили, переходим в режим ожидания нашей новой встречи на радио Юмор ФМ.
2: Это шоу «Шутки, песни», Стас Ярушин
1: и обворожительная Люся Чеботина. Скоро вернемся и еще споем.
2: Пока-пока.
0: «Шутки, песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. «Шутки, песни» слушай на Юмор ФМ.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто картинки, инстамодели. Красивые куклы, но в душе пусто. Я среди иллюзий найду тебя снова. И снова мы будем родными. Закружим.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Единственное, что могло сломаться в советской мясорубке, это стол.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Из ресторана выходит дребезги пьяный человек и стоит такси. Он к таксисту подходит и говорит: «Шеф, свободен?» «Да». «Пошли потанцуем». «Ну вот, дорогая моя, теперь, когда мы женаты, скажи мне честно, сколько у тебя было мужчин? А ты обещаешь, что не будешь ругаться?» «Ну хорошо, обещаю». «Ну ладно, 7». «А, в смысле, я 7-й? «Нет, ты 4-й.
2: Было у моряка, ребята спрашивают, пионеры даже, наверное, скорее всего. Были у вас случаи, чтобы вы когда-нибудь серьезно испугались? Вы такой вроде смелый, весь в якорях, татуировках, ножи висят, в бандане, ну весь такой Рэмбо». Говорит: «Да нет, такого я не припомню, я очень смелый и храбрый человек». «Хотя нет, однажды было. Мы на корабле перевозили 10 тысяч кукол, пошел шторм, 9 баллов. Корабль накренился на 90 градусов. Все 10 тысяч кукол открыли рот и сказали: „Мама!“ И вот тут я испугался».
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: LG Energy – значит настоящий друг.
1: Семечки от Мартина выбирают люди в семечки влюбленные. Открой пачку, насладись вкусом.
2: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
1: Семечки от Мартина – по-настоящему вкусные семечки.
3: Топ покупок месяца.
4: А мода C5. Добавить стиля.
3: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
4: А мода C7 собрать все взгляды.
3: А мода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
6: Он мой номер один, моя половина.
7: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
8: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
9: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
10: ОККО представляет.
11: 3 недели составы гони с утра до ночи. Войска, техника.
12: Простые военные учения.
10: Главный сериал года в ОККО.
13: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
14: Я про это написать хочу.
10: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
15: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
16: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
17: Пароль?
18: ВТБ для бизнеса.
17: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
18: А второе?
17: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
9: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: Вы там что, совсем обалдели? В мире столько разных купюр, а вы не знаете, что мне дарить на день рождения?

0: Юмор ФМ представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Ксения, менеджер по продажам из Москвы, спрашивает.
1: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Что сказать мужчине после свидания и почему он пропадает на несколько дней и ухаживания такие вниз?
0: Сатья отвечает.
2: Ну, что за вопрос? Почему же? Непонятно. Почему же мужчина после свидания
1: пропал? После хорошего такого свидания. Ну, без физической близости нет.
2: Без
1: просто
2: физической
1: мы хорошо
2: близости.
1: Провели.
2: Это может быть разве хорошее свидание без физической близости?
1: Ну, конечно.
2: Что вы мне такое рассказываете? Все, что угодно может быть. Мужчина может занятый, мужчина где-то работает, мужчина может быть устал, у мужчины, возможно, семья, у мужчины масса каких-то удивительных вещей. Мужчина, может быть, сомневается. Ну, нормальная история. Мужчина пришел на свидание, чтобы получить удовольствие на свидании. Нету такого, что мужчина приходит и говорит, было такое свидание, это, наверное, перспективные очень отношения. Скоро мы, наверное, построим семейную жизнь, мы скоро вместе съедемся, а потом обязательно обсудим брак и туда поедем. А в этом браке потом мы родим 64 красивых ребенка, а еще мы возьмем в ипотеку холодильник и будем стоять на очереди там еще. Нет, мужчина пришел на свидание, получил удовольствие, даже если он без секса его получил. Теперь он ждет следующий прилив, когда ему захочется. Ну, вот смотрите, мужчина встречается с женщиной. Как вы думаете? И у них есть интимная жизнь. Под кого будет подстраиваться ваше свидание? Под его интимную жизнь. Да. Если мужику нужно каждый день секс, он будет тебе звонить каждый день. Если ему нужно каждый день, но у него есть 10 девушек, он будет звонить тебе раз в 10 дней. Если же ему надо раз в неделю, он не будет тебе звонить каждый день, потому что какой смысл звать девушку на свидание, если ему сегодня не надо. Такая вот история. Мужчина с тобой встретился, пообщался и куда-то пропал. Ну, пропал и пропал. Это что, последний мужчина на планете? Вы на необитаемом острове. Есть ты, он и попугай. Чем должна заниматься женщина в жизни, пока она ждет ответ от того самого мужчины? Кто знает?
3: Своей жизнью.
2: И правило очень простое. Ни минуты покоя. То есть сегодня у тебя работа, фитнес, ты поехала в тир, сегодня ты с подругами где-то встречалась, что-то писала какую-то книгу, где-то там правила ходила на какие-то мероприятия, сегодня танцы, кавешечка, завтра у тебя еще какая-то встреча. Все это крутится. Он, когда мы встретимся? Ты такая, вот в субботу у меня есть с 4 до 6 время. Он такой, о, какая занятая женщина. А если я сижу, жду. У нас было свидание без интима, как Сатя рекомендовал, теперь я жду, когда он меня позовет замуж. Сколько у тебя поклонников? А должно быть много. Много, чтобы ты запуталась. Порядочная женщина, у которой все по порядку. В понедельник Валера, во вторник Павлик.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина. В этом выпуске люди стараются для зверей. В московском зоопарке придумывают имя для птенца степного орла. Даже запустили голосование на платформе «Активный гражданин». Поскольку пол птенца пока неведом, имена предлагаются нейтральные. Сармат в честь древних кочевников, Ергени по названию возвышенности, Орин, сокращение от Оренбурга. Сал в честь реки в Калмыкии, Баскунчак в честь соленого озера, ну и другие варианты. Кроме того, участники могут предложить и собственный вариант. Мне вот нравится сал, но сало звучит куда вкуснее. В Британии решили поменять портреты исторических деятелей на купюрах. Там, например, был Уинстон Черчилль, на изображение животных. Банк Англии уже выбрал 4 зверюшек, которые заменят людей на фунтах. Это тупик, сипуха, шмель и еж. Сообщается, что портрет британского монарха Карла III на лицевой стороне купюр сохранится. Да заменили бы тоже на какую-нибудь крысу. Мне кажется, подошло бы.
1: Хорошие новости.
0: Кстати, о крысах. Теперь для них в Нью-Йорке ставят памятники. Местный художник по имени Асад Раза создает скульптуры для грызунов. Он делает их из дерева, бетона и мешковины и устанавливает возле помоек. Чтобы поразить крыс, парень даже советовался с зоопсихологом, потому что крысы же должны понять искусство. В итоге скульптуры изображают пластиковые пакеты, пенопласт и коробки. Рядом Раза ставит камеры, чтобы видеть реакцию хвостатой публики. Вот уж и правда. Он художник, он так видит. Я Юлия Деточкина, ремесленник хороших новостей. И очередная работа для широкой публики будет представлена уже через час. Не пропустите.
1: Юмор

0: яркий желток.
1: Яйца. Чебаркульская птица. Твое персональное солнце.
2: Температура за окном падает, а настроение в парной повышается. Термальный комплекс «Тортуга» приглашает вас на сеансы коллективных парений, которые проходят у нас ежедневно каждые полчаса. Термы «Тортуга». Руставели 30А.
3: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
4: Жизнь размера XXL. L-Town Club. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
5: Застройщик ОСЗ L-Town Prime. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
6: Отправляемся мы в тур на кроссовере G-Tour.
7: На красивом, элегантном,
8: проходимом и компактном.
6: Самый лучший в жизни тур на кроссовере G-Tour.
8: Семейный кроссовер G-Tour Dashing в Планете Авто за 2 миллиона 159 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10. Планета Авто. 33 года вместе.
9: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
10: Самая красивая, глаза как небо синие.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Это было прекрасное утро. Светило солнышко, пели птички, ничто не предвещало беды. И тут жена спросила: не толстая ли она?

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Борис Ефимович Друкер, говорящий со страшным акцентом, преподаватель русского языка и литературы в старших классах, орущий, кричащий на нас с седьмого класса по последний день, ненавидимый нами самодурый деспот, лысый в очках, который в лоб летели любому из нас, ходил размашисто, кланяясь в такт шагам, бешено презирал все предметы, кроме своего. Бортник, вы ударник. Он не стахановец, он ударник. Он кошмарный ударник по своим родителям и по моей голове. Если вас не примут в институт, то не потому, о чем вы думаете. Кстати, потому, о чем, вместе или раздельно? Что ты скажешь? Получи два и думай дальше. Этот мальчик имеет на редкость задумчивый вид. О чем вы думаете, Лурье? Как написать стеклянный, оловянный, деревянный? Вы думаете о шахматах. Шах, мат. Вы мне шах, я вам мат. Это будет моя партия. Я вам обещаю. А вы проиграете жизнь за вашей проклятой доской. Повернись. Я тебе дал 5. О чем ты с ним говоришь? Он же не знает слова «стреляный». Не дай бог, вы найдете общий язык. Пусть он гибнет один. Внимание, внимание. Вчера приходила мама Жванецкого. Он переживает. Я ему дал 2. Он переживает. Он имел мужество сказать маме. Так я тебе дам еще 2, чтобы ты исправил ту и плакал над этой. Посмотри на свой диктант. Ты посмотри на свой диктант. Красным я отметил твои ошибки. Это кровавая, простреленная в 10 местах тетрадь. Но я дал тебе 3. 3 с плюсом тебе и маме. Сейчас, как и всегда, я вам буду читать сочинение Григорианца. Вы будете плакать над ним, как плакал я. Мусюк, ты будешь смотреть на меня. Нет, Мусюк, ты будешь смотреть в окно после моей гибели. А сейчас смотри на меня. До боли, до слез, до отвращения. Борис Ефимович Друкер, его брат, литературный критик, был арестован в 48-м или 47-м. Мы это знали, от этого нам тоже было противно. Брат врага народа. Борис Ефимович Друкер, имевший в классе любимчиков и прощавший им все, кроме ошибок в диктанте. Борис Ефимович Друкер, никогда не проверявший тетради. Он не унижался, он для этого брал 2 отличников, а уж они тайно кое-кому исправляли. И он, видимо, это знал. Борис Ефимович Друкер брызнул слюной сквозь беззубый рот. Какая жуткая специфическая внешность. Почему он преподавал русскую литературу? Каким он был противным, Борис Ефимович Друкер, умерший в 59 лет в 66-м году. И никто из нас не мог идти за гробом, мы уже все разъехались. Мы собрались сегодня, когда нам по 40. Так выпьем, когда нам по 40. Так выпьем за Бориса Ефимовича, за светлую вечную память о нем, сказали закончившие разные институты, а все равно ставшие писателями и поэтами, потому что это в нас неистребимо, от этого нельзя убежать. Встанем в память о нем, сказали фотографы, инженеры, подполковники, моряки, которые до сих пор пишут по-русски без единой ошибки. Вечная память и почитание. Спасибо судьбе за знакомство с ним, за личность, за истрепанные нервы его, за великий, чистый, острый русский язык. Его язык, ставший нашим и во веки веков. Аминь.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.

0: их расчетливых. Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
5: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
6: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Ценный совет от геморроя и его бед. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.

0: Гудков шутит на Юмор-ФМ.
1: Граждане пассажиры, экипаж нашего авиалайнера прощается с вами и желает вам приятного полета.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Шаман моего сердца. Три нерпы на ягельном поле. Постучись в мою ярангу.
3: Ненецкие сериалы.
4: Вообще-то они ненецкие.
3: Не мешай, пожалуйста. Ненецкие сериалы. С недавних пор они вошли в нашу жизнь, чтобы навсегда остаться в наших сердцах.
2: Встречайте, мировая телесенсация, кумир миллионов зрителей, звезда ненецких сериалов Ябко Ябтунай.
5: О, не может быть! Сам Ябко Ябтунай!
3: Да, по нашим многочисленным просьбам он вернулся. Киноконцерт «Музыка ненецких сериалов». Знакомые всем мелодии, народные песни, сказки, охотничьи байки. Дегустация ягеля, фото с оленем, автограф-сессия.
2: Концерт пройдет в сопровождении симфонического бубна.
3: Музыка ненецких сериалов.
4: Говорят же тебе, они ненецкие.
5: Да рот ты свой слишком грамотный закрой.
3: Билеты ждут вас на сайте kinoinentsy.chum.
2: Когда тебе немного за 40, и многое наскучило, и жизнь уже не играет прежними яркими красками, у тебя есть только два путя. Махнуть на себя рукой или открыть что-то новое.
6: Высшая школа мужского стриптиза «Бубенчики». Мы объявляем дополнительный набор юношей от 35 и старше. Хочешь в совершенстве овладеть своим телом, выразить себя в чувственном танце, научиться носить лосины и выпустить тигра из клетки?
2: Бубенчики. Запишись на первый бесплатный урок на сайте тесамыебубенчики.ню.
6: Высшая школа мужского стриптиза «Бубенчики». Приходи, позвеним.
7: Ваш малыш шалит не по годам?
8: Капризничает, хулиганит, ругается нехорошими словами.
7: Включите ему подкаст «Дядя прокурор».
8: Ой. Авторы подкаста в понятной игровой форме расскажут маленьким непоседам, что такое хорошо, что такое плохо.
7: И за какое именно плохо полагается ай-яй-яй, а за какое а-та-та или даже а-та-та с конфискацией.
8: Подкаст для самых маленьких граждан «Дядя прокурор».
7: Азбука закона для детишек от 3 лет и старше.
8: Доступен на всех доступных платформах.
7: И недоступен на недоступных.
8: «Дядя прокурор». Все статьи УК для дочки и сынка.
0: На Юмор-ФМ.
9: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: снова в эфире. Большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Андрей Макаёнок, Минск.
1: Здрасте, здрасте. Счастья, здоровья. Так, будем знакомиться. Меня зовут Андрей, я коренной москвич. Уже 2 месяца как. Хожу, короче, сейчас по Москве, веселюсь. Мне очень много нравится чего. Недавно был в торговом центре. Слышал самое странное объявление в своей жизни, мне кажется. Там было типа так.
2: Бум-бум-бум. Кто потерял паспорт, пожалуйста, подойдите на стойку информации.
1: Хотел сказать, мужик, кто потерял паспорт? Написано. В самом паспорте. Честно. Если провести более детальное расследование, то можно даже понять, как этот человек выглядел, в каких странах до этого он мог потерять паспорт, знаете? Интерактив какой-то в торговом центре уже там как-то веселее, живенько. Не, честно, мне интересно. Я до этого столько россиян только в Турции видел. Мне вообще каждый день это интересно. Я вот как-то был недавно тоже за границей, со мной отдыхала такая пара, очень-очень колоритная. Там такая, ну, женщина, я пишу, ну, чтобы вы понимали, я — это ее левая грудь. Вот она такая, знаете, масштабная. Вот муж тоже такой, типа, они там постоянно что-то ходили, она говорит, щелкни меня здесь, щелкни меня здесь, щелкни меня тут. Я думаю, блин, я уже щелкнул, честно говоря, на месте мужа, уже не дает отдохнуть вообще никак. И они постоянно загорали, постоянно. Она его бедного просто измывалась над ним, говорила, надо загорать. Надо загорать. Он как-то лежит, говорит, Оль, я уже не могу, пойдем. Говорит, нет, лежи, надо загорать. Надо загорать. В какой-то момент, когда уже прошло минут 40, мужик встает и выдает просто гениальную фразу. Он смотрит в небо и говорит, Оля, лицу пи***на. Я думаю, знаете, как емко сказано, да? Похоже на какой-то советский слоган, да? Типа, землю рабочим, власть крестьянам, лицу там, типа, так. Короче. 33 мне будет, 33. Я, честно говоря, раньше думал, что к 33 поменяется все в моей жизни. Я себе представлял, думаю, буду им статным дядькой, классным, у меня все будет. В итоге в 33 изменились только мозги, и то не в лучшую сторону, если честно. Мы с друзьями, у нас плюс-минус одинаковая компания по возрасту, мы просто изобретаем какие-то дебильные игры. Вот серьезно, мы недавно изобрели новую игру, мы нажираемся, а потом мерим друг другу давление. Честно. Как-то по-другому стал к расставаниям относиться в детстве, что-то когда тебе 19, 18, 20 лет бросают, ты все такой, типа, эх, отжал себе лайки обратно. Бывшую тоже как-то встретил сейчас недавно в городе, так спокойно, честно вам скажу, я встретил ее, она сейчас шла со своим новым молодым человеком, там какой-то весь какой-то что-то сгорбленный, я думаю, а что вы женились даже, если честно? Ну, не, причем из хороших побуждений, потому что раньше у нее до меня был какой-то бизнесмен, потом я думаю, ну, Оль, дальше овчарка, надо уже, надо тормозить. Короче, в поиске супруги, и какие-то странные критерии появляются с возрастом, типа, вот я недавно решил, что хочу, чтобы моя будущая жена была начитанная, вот честно. Потому что как-то раз ко мне приходила моя знакомая, говорит, ого, Андрей, у тебя на полке столько книг, а там стояло 3, чтобы вы понимали. Ровно 3. Причем 2 из них видеокассеты, я... Страшненькие девушки, молодцы. Страшненькие реально хорошие. Они классные. Вы замечали, чем страшнее одноклассница, тем быстрее она выходит замуж? Замечали?
3: Да.
1: Серьезно. Она... Вот вы сейчас тут сидите, а у нее 5 детей. Она не могла прийти. Про красивых девушек говорят, что у них там в глазах горит огонечек. Вот у страшненьких у них там догорает языческое капище, знаете. Жалко, что страшненьких не берут в шоу «Холостяк». Потому что там, вы знаете, все эти красивенькие такие, боже мой, я не знаю, примет ли меня холостяк такой, какая я есть. Страшненькая бы пришла и сказала, вот такая я есть. Вот, вот она, вот. Вот фотография моей матери. Вот такой я буду. Бери пока на пике. Все. Да. Лучшая форма. Дальше будет хуже. Ладно, друзья, у меня все. Спасибо вам большое. Классная публика.
0: Это большой стендап. На Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Только в октябре в стройбазе номер 1 суперцены на материалы для вашего ремонта. Клей для плитки «Крепс» усиленный 487 рублей. Утеплитель «Изорок» «Ультралайт» 739 рублей. Монтажная пена «Аусбау» 70 392 рубля. Краска «Флагман» для стен и потолков 600 рублей за 12 килограммов. Стройбаза номер 1. Ремонт легко, когда выгодно.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Тише, тише. Тише, тише.
1: Рожков шутит на Юмор ФМ.
2: Давайте уже будем терпимее к злым и нервным женщинам. Возможно, у них просто неудобные трусики. Юмор.

0: называть тебя по имени.
1: Юмор ФМ. Классика жанра. Юрий Гальцев.
2: Театральный институт, да, это была действительно первая наша халтура, которую я тоже не забуду никогда нашим ансамблем. Я думал, что она тоже будет иметь такой более-менее успех среди музыкантов и актерской тусовки, как я называю. Но это была правда. Мы этих людей, вы знаете, называли кардиологами. Почему? Я все время мне объясняют. Потому что, вы знаете, они были такие мощные ребята, где-то под 1.92 м, лысые. У них были такие носы почему-то, знаете, уши. Они были все в медалях такие, Это сейчас лысые очень модно. Тогда лысый — это обязательно что-то связано с чем-то не тем, чем занимаешься. Вот. И вот однажды под Новый год подходит там ко мне такой кардиолог. Видать, кто-то сказал, что я играю или пою. Он ко мне подходит так и поймал меня в театральном институте, я отлично помню, и говорит: «Кто ты?» Я говорю: «Кто ты?» «Кто ты?»
3: «Сейчас посмотрю». «Рукомодитель».
0: «Как зовут?»
3: «Юра».
0: «Молодец, Юра. Завтра у нас съезд, мои ребята приезжают. Вот, с Тамбова, с Курска, с Нарьянмара, с Люберцев два будут, с Томилина. Надо будет прийти немножко, я в долгу не останусь. Страшно пить не люблю». Я говорю:
3: «Конечно, приду. Кардиологов люблю про себя».
2: В общем, приходим на следующий день, играем уже час, второй, третий, устали, начали собирать аппаратуру, нам до, в общем, немножечко даже чуть-чуть дали, я имею в виду, покормили. Вот. Он ко мне подходит, надо бутылочки две в каждом, знаете, во лбу только. Но парень крепкий, на своих ногах, и говорит: «Кто ты?»
0: «Как зовут?» «Ё, молодец, Юра. Слушай, братка, сделай для моих пацанов песню про Чапаева. Они страшно ее любят. И сразу пойдешь домой, я тебе говорю».
3: Я говорю: «Христа ради, отпустите бедных актеров домой. Я не знаю про Чапаева. Мать звонила, темно на улице, Новый год на носу. Ей-богу, я не знаю. Отпустите, вы же обещали. Пожалуйста».
0: «Прочебай, урок, ты что?» Из пиджака кошелек расстегивает, так валюта, знаете, пачкой. «Ну сделай, ну». Я говорю:
3: «Может, прощерся, говорю, сойдет? Голова обвязана, кровь на рукаве, след крови».
0: «Не надо про след». «Прочебай».
3: Я говорю: «Ну, мать звонила». «Мать».
2: И когда он достал такую штуку, знаете, передернул, я говорю: «Как вы какие-то странные, вы знаете, сразу фейерверк пускать. Знаю, прочебай, забыла, сейчас снова вспомнил, вы знаете». Ну, мы тогда играли, как играли, «Битлз», мы снимали, я пел в совершенстве, но не знаю перевода, «Назаре», «Джефферсон Стейшн», «Пидвин Кафе Оркестра», «Флитвуд Мэг», «Слейд», «Куин». Но от полного зажима, нахватая от этого всего, тогда Чапаев был приблизительно таким. Вова!
4: Let's go! Чапаев плывет через речку Урал с простреленной рукой.

0: Реклама.
1: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
3: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
4: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
5: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
6: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Ценный совет от геморроя и его бед. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
7: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
8: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
9: ОСАГО в Альфа-страховании.
10: Вот настоящий порядок.
11: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
7: Красота-то какая! Лепота!
12: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
13: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
14: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
15: Он мой номер один, моя половина.
16: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
17: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
18: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: А вы вообще-то в курсе, что большинство пищевых отравлений начинается со слов «Да чего ему там в холодильнике сделается?»

0: Юмор ФМ представляет
1: Реалити Криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Всем привет! В очередной раз задержанные в качестве писателей-сатириков. Мы их стараемся держать вместе, может, не знаю, команда КВН получится. Ведущий Игорь Мухич. Итак, мы начинаем КПЗ.
1: Реалити Криминалити.
3: Чтобы доказать товароведу магазина «Сапожок» Анна Бойко, что я сдаю сапоги, потому что у них слишком широкое голенище, мне пришлось их надеть ей на голову и застегнуть молнию. Также могу заявить в свое оправдание, что я не застегивал молнию до конца, чтобы товаровед Анна Бойко могла дышать. У меня сильно разболелся зуб. Флюс. Пошел, выпил, стало полегче. Пришлось повторить. Моя вина в том, что я с больным флюсом прополз под забором. Я, гражданин Сидоров, будучи сильно выпивши, принял свою тещу за черта, то есть немножко ошибся. При осмотре обнаружены различные предметы мужского туалета. Ботинок с левой ноги, расческа, пустая бутылка из-под водки и пьяный тракторист, который сбил электрический столб. Рядом трактор находится в тяжелом подбитом состоянии. На этом пока все. Соблюдайте законодательство страны. А если немного нарушите, то делайте это смешно, чтобы попасть в нашу рубрику. И берегите тещу, Мухич. Юмор ФМ. Пока.
1: Реалити Криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина. Растение на службе человека, герои этого выпуска. Британские ученые изменили ДНК бананов, чтобы у них не так быстро темнела шкурка. Оказывается, по всему миру каждый третий человек ест только идеально желтые бананы. И если на кожуре появляется хоть одно маленькое коричневое пятнышко, несчастный фрукт отправляется на помойку. Чтобы такого не допустить, ученые покопались в ДНК и отсрочили природную ферментацию кожуры. Теперь не будет никаких пятен. Надеюсь, вкус от этого не поменяется. Страна Сьерра-Леоне предлагает свои земли в аренду России, чтобы мы с вами могли выращивать там кофе. Пока сьерра-леонский кофе не самый популярный, но вместе мы сможем сделать его любимым у россиян. Помните, как в свое время все любили чай со слоном? Уже через 3-4 года можно будет привозить в Россию кофе прямо из Африки, заманивают дипломаты этой страны. Ну а что, подняли целину, поднимем и Африку. В Барселоне тоже полно инноваторов. Там придумали, куда девать оливковые косточки. После отжима из них ценного масла косточки будут добавлять в асфальт. Это позволит сократить выбросы углекислого газа на 76%, ведь раньше такие отходы просто сжигали. Нет, ну в хорошем климате асфальт можно хоть чем разбавлять. А вы попробуйте такое провернуть в России. У меня на этом все. Я, Юля Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
3: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
4: У них честный кэшбэк на популярные категории.
5: Удобное, понятное приложение.
6: Есть доставка карты.
7: Дружелюбный живой колл-центр.
3: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
8: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
9: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северо-западный ветер. В Озерске и Снежинске плюс 15, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 20 тепла. В Миассе осадки, Златоусте, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ночью 2-7 градусов выше 0. Днем в среду в Южноуральске, Златоусте и Миассе плюс 15. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Сатке до 18 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 11.
10: Реклама. А бывает бесплатно, да еще и быстро. Да! В «Мир масел» замена масла в двигателе абсолютно бесплатна, а по времени займет не больше 20 минут. Записаться онлайн, узнать о стоимости обслуживания и найти ближайшую станцию можете на сайте или по телефону 701-2001. Условия акции уточняйте у менеджеров сети автоцентров «Мир масел».
11: Осень умеет удивлять. Новый G-Land тоже. G-Land G6. Теперь с полным приводом. 150 лошадиных сил, 7 ступеней и 6 режимов движения. Испытайте новинку на тест-драйве в G-Land Saturn. Челябинск, Молодогвардейцев 2.
12: Думали, вафли – это только к чаю?
13: А вот и нет. Встречайте кулинарный переворот от чебаркульской птицы. Куриная вафля. Только мясо, яйцо и ноль муки. Попробуй новинку на вкус. Чебаркульская птица. Энергия натурального мяса. Жили-были в планете авто по выгодной цене.
14: И в октябре «Джили» стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер «Джили Сити Рей» за 2 399 тысяч рублей.
15: «Джили Планета Авто». Братьев Кашириных 137. Телефон 700-0110. «Планета Авто». 33 года вместе.
16: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org.
17: ЧО «ХК Трактор». Украина 124-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
18: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
6: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
19: Юмор-ФМ. Хорошие новости.
20: Время местное.
9: Привет. В студии Арсений Титов. Спонсор выпуска «Термо-Тартуга». ООО «Стоп-Т». В этот день ровно 50 лет назад Челябинск стал миллионником. Долгожданный статус городу принесли три малыша, хотя в роддомах города 13 октября 1976 года, конечно, появились на свет больше маленьких челябинцев. Трех героев выбрали не случайно. Родители Лены Манюкиной, Игоря Носкова и Кости Яковлева работали на трех крупнейших заводах Челябинска – ЧТЗ, ЧТПЗ и ЧМЗ. Да и где еще могли работать папа и мама новорожденных миллионеров в городе металлургов? В ЗАГС закутанных малышей привезли на роскошных «Волгах» с лентами и воздушными шарами. Вручили им памятные медали. Сегодня же, спустя полвека, в Челябинске проживает 1 миллион 176 тысяч и еще 770 человек. Такие данные приводит «Челябинскстат». Также специалисты ведомства продолжают интересоваться мнением южноуральцев по различным вопросам. На этой неделе стартовало исследование, посвященное интернету. Помимо Челябинска, опрос проведут в Златоусте, Симе и многих других городах и поселках. Всего в списке более 30 населенных пунктов. Главная цель – узнать, как жители используют информационные технологии для учебы, общения и получения услуг, а также какую роль играет интернет в их жизни. А для МИАСа особую роль играют лоси. Это официальный геральдический символ города, который красуется на гербе и флаге. И в их рядах пополнение. В исторической части МИАСа, в Старгороде, установили 7 бронзовых фигурок лосей. Небольшие скульптуры появились на главных локациях туристического маршрута. В администрации подчеркнули, что у каждого лося свой неповторимый образ и характер, тесно связанный с историей МИАСа. К этому часу у меня все, но я, Арсений Титов, скоро вернусь.
21: Реклама спонсора.
22: Термальный комплекс «Тартуга». Высокий уровень комфорта, честная цена. Программы лояльности для студентов, именинников, взрослых и детей. Термы «Тартуга». Улица Руставели, 30А.
23: Всегда хорошие новости.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Я очень рад новой встрече с вами на Юмор-ФМ. Друзья, съемки, спектакли, гастроли, многочисленные перелеты и переезды. Жизнь артиста постоянно кипит и полна историй, в том числе и смешных. И несколькими такими историями из жизни знаменитых отечественных актеров театра и кино я с вами поделюсь прямо сейчас.
0: Шутить изволите!
1: Все мы помним замечательного актера Спартака Мишулина в роли Саида в фильме «Белое солнце пустынь». На время съемок артиста побрили наголо, а чтобы ездить по городу, сделали парик. Спартак Васильевич так к нему привык, что носил и ощущал, как обычную кепку. Однажды в автобусе он встретил своего приятеля, с которым не виделся месяца два, и в качестве приветствия снял с себя кепку и помахал. Сидевшую рядом старушку еле откачали. Знаменитый актер Олег Ефремов в пьесе «Декабристы» играл императора Николая I. На одном из спектаклей вместо фразы «Я в ответе за все и за всех» Олег Николаевич заявил «Я в ответе за все и за свет», на что партнер по сцене Евгений Евстигнеев не преминул откликнуться. «Тогда уж и за газ, Ваше Величество». Как-то под Новый год актер Лев Дуров не успел купить домой елку и очень переживал по этому поводу. Но вечером 31 декабря, когда он возвращался после спектакля, купить лесную красавицу уже было негде. По дороге домой в парке его окликнул какой-то мужичок и предложил самую настоящую пушистую елочку. Обрадованный актер вручил спасителю 3 рубля. Продавец взял деньги и исчез. Лев Константинович ухватился за верхушку ели, попытался перехватить ее поудобней и понял, что она за что-то зацепилась. Однако попытки дернуть посильнее к успеху не привели. Лишь через несколько минут Дуров понял. Он отдал 3 рубля за елочку, которая просто росла в парке.
0: Шутить изволите.
1: Неплохой сюжет для полнометражной комедии, как вы считаете? На данную минуту у меня пока все. С новыми смешными историями из жизни знаменитостей вернусь уже очень скоро. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
2: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
3: В хоромах своих аз есмь царь.
4: Каждый в своем доме царь.
3: А царским хоромам царская защита.
4: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
5: Какой настрой сегодня будет твой? Перевернись. Скучно у нас со мной?
6: Папа, что это за песня?
7: Это реклама Мишек Крутышек из «Перекрестка».
6: Это которым можно настроение менять?
7: Угу.
6: И на рюкзак вешать?
7: И не то. Только.
6: Пап, нам пора в «Перекресток».
7: Получайте Мишек Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в «Перекрестке».
8: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы, правил, акции, количество призов, срок комиссии, порядки их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом «Перекресток». ОГРН 1-877-003-4493. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
9: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф АС-10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Поставь новый автограф.
10: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
11: Вы владелец бизнеса.
12: А значит, работаете за...
13: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
14: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
15: Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правил, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
16: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
17: Да ладно?
16: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
17: Хорошая история.
16: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
18: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Ночью все комары на одно лицо. И, к сожалению, это лицо

0: Мажара на Юмор ФМ.
1: Доброе утро всем, кто настроен на любимую волну. С этой самой минутки выкручиваем все свои показатели настроения на максимум, друзья, и встречаем Ольгу Мажару. Оля, доброе утро и тебе.
2: Доброе, бодрое. Для вас не спят, работают люди в черном. Антон Бурный тоже здесь. Присоединитесь к видеотрансляции на сайте веселоярадио.ру.
1: Кто еще к нам присоединится в рамках часа? Самый лучший дэнс с анекдотами, он же Денис Клявер. Угарный папа, он же Гар Дмитриев. Я такого не говорил. Джейсон Стэтхэм возглавляет данную рубрику, а еще раньше здесь появится герой любимого скейт-шоу.
2: И «Однажды в России».
1: Именно они.
2: Ну а прямо сейчас наши любимые лучшие.
1: Доброе, бодрое!
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в кабинете мэра».
3: Азамат Ахирович, можно? Азамат Ахирович, я от пенсионеров, они там спрашивают, вы им назначали какую-то встречу, они спрашивают, она будет или нет, просто там уже как бы 2 часа они ждут.
4: Подожди, а ты что так вырядился, а? Рано же еще, я думал, ты попозже кукухой поедешь.
3: Я устроился на вторую работу, Азамат Ахирович, вы же нам ни хрена не платите. За прошлый месяц вы заплатили мне красный карандаш.
4: Потому что ты прошлый месяц работал как красный карандаш, просто лежал. Редко-редко, когда что-то делал, а так ты как красный карандаш, Саш. Во-первых. Во-вторых, что ты меня задолбал? Я что, во всем виноват только я? Вот все сложили все на меня, всю ответственность. Вот мэр виноват. Вот кто-нибудь, посидите в моей шкуре, посмотрите на эти проблемы, порешайте. Справишься, думаешь, что ли? Чё?
3: Что?
4: Вот побудь мэром, пожалуйста, сегодня. Вот давай, за один день посмотрю на тебя потом, как ты запоешь.
3: Я теперь мэр, что ли?
4: На один день, Сашечка, их ты ни хрена себе раскатал, блин. Ты чё, блин? Один день.
3: Так, ну раз я сегодня мэр, значит, мне нужно узнать, что мне нужно делать сегодня.
4: Да, вам очень много дел у вас, господин мэр. Вот, пожалуйста, школа загибается у нас.
3: Что с ней не так?
4: Загибается она! Пятый этаж на первый смотрит. Детям с пятого этажа на улицу проще выйти, чем с первого. Вот, пожалуйста, решайте, господин мэр.
3: Так это что, получается, надо новую школу строить, что ли?
4: Ты что, с первой бумажки сразу зажал, что ли? Немножко пораскинь мозгами! Вверх ногами дети учатся, кверх тормашки. Какие они знания оттуда вынесут? Они только Х, Ж и О знают, больше ничего. Остальное все нахрен не нужно, чепуха. Вот, пожалуйста.
3: Подумаем.
4: Подумайте! С полицией у нас проблемы.
3: Так, а с ней что не так?
4: Умер он!
5: Дядя Витя?
4: Умер? Что ты хотел? 62 года человеку, ты че, блин?
3: Так, хорошо, я подумаю.
4: Подумайте, господин мэр, подумайте. Дальше, вот канализация. С канализацией, наша канализация тоже нуждается в срочном изобретении. Так, больница, пожалуйста.
3: Ну, с больницей все понятно. Значит, мы закупаем просто лекарства, и все, и проблема решена.
4: Да, и все пришли, больные наши пришли, пациенты, понахватали наобум лекарств себе. И кто, кому повезло, тот сам пошел домой, правильно? Врачи же нужны, придурок!
3: Блин, Азамат Ахирович, ну как сразу так столько дел, сразу вот
4: это еще
3: просто
4: не...
3: за один день, что ли?
4: Вот сколько дел, это только один день, а ты мне мозги компостируешь каждый день, Саша!
3: У меня уже башка разрывается даже вот здесь уже. Ну а вы что делаете в таких случаях?
4: Безвыходных ситуаций не бывает, Саша.
3: Я понимаю, но просто с чего начинать, я даже не знаю, как бы, ну...
4: Я вот тебе ни на что не намекаю, я тебе говорю... Надо чуть-чуть прибухнуть.
3: Да нет, а замотать.
4: Чуть-чуть!
3: Ну, так ничего
4: я же не говорю набухаться, я говорю просто взбодриться чуть-чуть, и все. Буквально по писюречку, вон.
3: Если это поможет, то давайте поговорим.
4: Да, вот, вот тебе все, много все, не наливаю, все. Конечно. За продуктивность, так скажем.
3: Давайте.
4: Давайте, господин мэр.
3: Азамат Акирович, я знаете, что придумал? Смотрите, значит, мы что делаем? Больница — это очень серьезный вопрос, поэтому давайте выпьем еще по чуть-чуть. После еще по чуть-чуть выпьем, как говорится, за здоровье горожан, правильно? За здоровье горожан.
4: Я так понимаю, решение по больнице — это выпить просто за здоровье горожан?
3: Ну, начнем
4: Сашка,
3: с этого,
4: Сашка,
3: начнем с этого.
4: Сашка,
3: да,
4: дальше... Сашка, я тебе знаешь, что скажу? А я переживал, что у меня достойной смены нет.
3: А не надо переживать. Не надо переживать.
4: Александр?
3: Да.
4: Молодец. Все, погнали. За здоровье горожан.
3: За здоровье горожан.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: на Юмор-ФМ. О чем поговорим с вами сегодня? О соседях наших любимых. Ну, конечно. Вот говорят, их не выбирают. Ну, наверное, говорят. Наверное, это если не какой-то элитный поселок по Новой Риге, да, коттеджный?
1: Где я там... где-то на Новой Риге живу.
0: Да, там наверняка выбирают. О, Николаев живет, Игорь, здесь. Пожалуйста, сюда. А, так вот, а если бы вы могли выбирать, кто бы это мог быть, по-вашему? Ну и почему, соответственно?
1: Вот, слушай, я не выбирала, но так все как-то сложилось, что у меня вечно дома и еда бесплатная. И,
0: значит... Они тебя к чему-то готовят, Оля.
1: Не знаю. Значит, через речку от меня живет Волочкова.
0: Пожалуйста.
1: Через лес от меня живет Лепс. В церквушечку рядышком ходит сам Песков. Я могу ли желать лучших себе соседей?
0: Все от Мажара держатся на расстоянии. Они что-то знают. Только я очень близко. Только я. Мне вот не важно, кто были бы мои соседи, но есть несколько условий.
1: Давай.
0: Хочу, чтобы люди не знали, что такое перфоратор. Вот даже не были со словом знакомы в целом.
1: То есть, подожди, вообще никогда нельзя ничего перфорировать?
0: Не надо, вот не хотелось
1: бы. Ладно.
0: И слушали бы музыку исключительно в наушниках. Все, меня бы устроило.
1: Принято. А вы чего хотите? Каких соседей хотели бы вы себе и почему? +7 915 0303567. Единый номер в мессенджерах и смс.
0: Ну и ждем, когда Джейсон Стэтхэм поближе к пожаре переберется.
1: А вот я хотела только сказать, что вот этого бы я хотела, ну, чтобы где-то рядышком. Мало ли там гвоздь прибить надо.
0: Ногой. Самая брутальная рубрика, я такого не говорил в эфире Юмор-ФМ.
2: Юмор-ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
3: Меня часто спрашивают, что важнее, луна или солнце? Конечно, луна. Луна светит ночью, а днем и так светло. У батареек есть один минус и один плюс. Бабки — это не главное. Главное, какая у них пенсия. Всю работу делают те, кто пока не умеет не работать. Запомни, брат, одну фразу. Тарелку после гречки мой сразу. Я никогда не совершаю одну и ту же ошибку дважды. Минимум 3-4 раза.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
3: Я такого не говорил.
2: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю?
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: Закон жанра. Если в индийском кино на стене висит ружье, то оно непременно споет и станцует.

0: Спонсор утреннего шоу ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру».
1: Пора покупать шины в «Колесо.ру». Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки. Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте «Колесо.ру».
2: Бурный и Мажара. Шутки шоу на Юмор-ФМ.
3: Итак, в общем-то, соседи не выбирают, но если бы была такая возможность, такая опция, кто бы это мог быть и почему, спрашиваем мы вас, вы отвечаете. Веселый чат Макс из Новокузнецка написал. Доброе, бодрое, доброе. Ну, конечно же, моими соседями я хотел, чтобы были именно вы, Антон и Олечка. Так, с вами день начинается даже в осеннюю дождливую погоду с улыбки, шутки и заряда позитивного настроения на весь грядущий рабочий день. Максим! Тут такое дело, значит. Ну, это мы только на работе такие.
4: Да ладно.
3: Мы в жизни не самые приятные люди, я вам
4: честно
3: скажу.
4: Что ты говоришь?
3: Да, Оля вот на детей из окна орет постоянно.
4: Нет.
3: Я готовлю постоянно. Если... На всю площадку курицы жареной пахнет.
4: Слушай, я не ору на детей, я их учу жизни. Но если он залез на самую верхотуру без страховки...
3: Орет, это громко сказано, конечно.
4: Вот, понимаешь, я... А потом они... Тетя Оля меня называют. Здрасте, тетя Оля. Здрасте, тетя Оля.
3: Максим, вы подумайте.
4: Да, вы подумайте. А то это... Юля вот написала, выбирала бы бабушек по соседству. Тихо, спокойно, есть возможность угоститься вкусными горячими пирожками. Но, опять-таки, знаете, это очень радужный образ.
3: Очень тонкий лед.
4: Да, потому что есть такие бабушки, которые будут сидеть на лавочках и кричать. Эх, вон он кто пошел-то, вот она, да? Но улыбала там себе автомобиль.
3: Да, может быть такое, конечно.
4: Может быть,
3: не исключаем. 915-0303-567. По этому номеру принимаем ваши варианты, друзья. Если бы у вас была возможность выбирать себе соседей, кто бы это был? Ну и почему? Кстати, я жил по соседству с этим человеком. Гар Дмитриев появится прямо сейчас. Угарный папа.
2: Юмор-ФМ представляет. Угарный папа. С Гаром Дмитриевым.
5: Да-да-да. Это проект «Угарный папа», и здесь шутят дети. Дети шутят, родители записывают и присылают веселые курьезы и ляпы на Юмор-ФМ. А нам с вами остается только расслабиться и получать удовольствие. Вашему вниманию очередная минута смеха. Начнем.
2: «Угарный папа».
5: Елисей 6 лет. Утром собирается в садик и говорит маме. «Мамуль, если ты на диете, то не ешь мою шоколадку». А если на толстете, то можешь съесть. Максиму 6 лет, а его брату Артему 2 месяца. Мама переодевает младшего, а старший смотрит и говорит. «Ой, мам, он такой весь беленький, как я». А представляешь, что бы было, если бы Тёма родился с черной кожей и черными волосами? И что бы было? Капец бы тебе был, мама. Олег вместе с мамой и бабушкой сделали коробку для только что родившихся котят. Мама в интересном положении, ей скоро рожать, и она об этом говорит Олегу. Тот поворачивается к бабушке и с изумленным лицом спрашивает. «Это что, нам с тобой коробку и для мамы еще делать?»
2: Угарный папа.
5: Мама с 6-летним Вовой учат буквы. «Сынок, назови слово на букву «Э». «РЖД». «Ну ладно, тогда назови слово на букву «М». Но ты его знаешь, это самое главное слово в твоей жизни». Вова подумал немного и выдает. Макдональдс. Катя возвращается с прогулки по деревне и приносит коровью челюсть. Подходит к бабушке и протягивает ей находку. «Бабуль, я их нашла. Вот, держи, примерь. Это же твои зубы». На этой лирической ноте возьмем небольшую паузу. Кстати, если ваш цветок жизни отчебучил угарную хохму, расскажите об этом мне. А я, Гар Дмитриев, расскажу об этом всем. Единый номер для ваших веселых историй. Плюс 7-915-0303-567. Жду с нетерпением. Auf Wiedersehen.
2: Гар Дмитриев. Просто угарный папа.

0: Реклама.
1: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.
2: Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей вьюг.
3: Вот что значит настоящий верный друг.
1: G-Energy. Значит, настоящий друг.
4: Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
6: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
7: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
8: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
9: Шапка, носки, еще шапка.
10: Мам, я на 2 дня еду.
9: Именно.
11: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
12: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
13: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
14: Мне с гусем.
13: Так они все с гусем.
14: Так я все и возьму.
15: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
16: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
17: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила 2 компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
18: Хоромах своих! Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
19: Он мой номер один, моя половина.
20: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
21: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
22: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
23: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.

0: Гудков шутит на Юмор-ФМ.
1: В нашей стране, если трудовик и физрук бросают пить, любая школа автоматически становится гимназией.

0: на Юмор-ФМ.
1: Моделируем ситуацию. У вас есть возможность выбирать соседей. Кто это был бы и почему, соответственно. Анна написала в веселый чат, что согласна про перфоратор. А я в начале этого часа говорил о том, что хочется, чтобы в соседях были те люди, которые даже со словом перфоратор не знакомы. А еще есть соседи, которые почему-то стирают по ночам. Вот соседи без перфораторов и ходящих в мягких тапочках.
2: А я вот утром стираю иногда, прям в 5 утра. Но мы уже говорили, у меня нет соседей, прям таких близлежащих.
1: Снизу никто не живет.
2: И сверху тоже, и по бокам тоже никого нет. Поэтому, что хочу, то и делаю. Некто Шопен написал нам, собираюсь снять квартиру. И вот как раз думаю в первую очередь не хату смотреть, а соседей.
1: Вот такая опция нужна просто, это просто необходимость большая.
2: Это мудро.
1: Недельку пожить.
2: Слушайте, на самом деле, я поймала себя на мысли, что люди, например, вот сейчас, прежде чем, допустим, купить квартиру или снять квартиру, заходят в чаты ЖК и смотрят вообще, насколько там адекватные люди.
1: Правильно делают.
2: Только так, реально. Я вот, честно говоря, но мне всегда, в принципе, везло с соседями и с нынешними, просто повезло. Такие пупсики, просто мяу-мяу.
1: Надо у твоих соседей узнать, что они о тебе думают, повезло ли им или нет.
2: Ты знаешь, кстати, иногда останавливают и говорят: Ольга, спасибо вам большое за то, что вы сажаете так много на территории нашего ЖК. Так красиво и зелено.
1: Не часто ты в чат домовой пишешь, да, людям?
2: Почему?
1: Часто?
2: Конечно.
1: Просто я бы прям наверное,
2: если
1: нет.
2: Если кто-то...
1: Учитывая то, что ты пишешь в рабочий иногда, я бы не поехал в тот ЖК.
2: Подожди, нет. То, что я пишу в рабочий, это рабочий.
1: Окей. 915-0303-567, друзья, продолжаем принимать ваши варианты.
0: На Юмор-ФМ.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор ФМ.
1: Каждое утро мы вам напоминаем, друзья, что, ну, не только от нас зависит ваше настроение, вот такой нескромный комментарий, а еще, в общем-то, вы можете заполучить автомобиль за вашу улыбку.
2: Конечно, улыбайся и катайся так только на Юмор ФМ в любую секунду, в любой момент. Здесь прозвучит та самая шутка Андрея Рожкова, повторив которую вы получаете 3000 рублей тут же, вот прям сразу, и возможность в суперфинале, который очень скоро случится.
1: Очень-очень.
2: Мы даже очень скоро скажем, когда же это будет. Заберете автомобиль.
1: Сайт веселаярадио.ру, официальный сайт Юмор ФМ. Там все подробности вас ждут, но в ближайшие минуты вас ждут еще и фирменные код носки.
2: Да, пора утепляться. Ребята, осень, ноги должны быть в тепле, помните. 229-2909, код Москвы 495. Звоните скорее и забирайте свои носочки. А еще получайте порцию анекдотов от самого лучшего Дэна.
1: Он же Денис Клевер.
0: Юмор ФМ представляет.
3: Самый лучший.
4: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
4: У человека опытного и осторожного всегда имеется запасной план. Представьте, океан. По океану плывет пиратский еврейский корабль. У него 12 пушек на левом борту, 12 на правом, огромная пушка на носу. 3 высоких мачты, черные зловещие паруса. На каждой мачте развивается огромный черный флаг с черепом. А на корме маленький такой белый флажок стоит. Ну так чисто на всякий случай. Все-таки так и хочется посоветовать некоторым девушкам вести свои соцсети с осторожностью, ведь может и такое случиться. Средних лет мужчина подходит к ребенку на детской площадке, долго так на него смотрит, трогательно, любя, а потом со слезой говорит: «Эх, Вовка, какой ты вымахал, а? Я ж тебя еще вот таким малышом-то помню, а? Помню, как ходить ты начал, Вовка, как первый раз мама сказал, как кота побрил, ой, как духи выпил, манту расчесал, так я помню».
5: «Дяденька, постойте, а вы кто? Что-то я не узнаю».
4: «Да я так, собственно, никто, но просто на мамку твою в соцсетях подписан». Родственники, знаете, какие они бывают? Бывают они заботливые, а бывают и просто дальновидные. Итак, очень старый миллиардер тяжело заболел. Тяжело лежит в элитной клинике, в мыслях уже прощается с жизнью. В коридоре у дверей палаты столпились многочисленные родственники. На лицах тревога, женщины плачут. Из палаты выходит лечащий врач, родственники его окружили и в крик: «Доктор, как он? Что с ним? Ну скажите, доктор, ну скажите же!» «Сочувствую, никаких шансов. Обычная простуда».
0: Самый лучший Дэн.
4: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ. Хорошая погода.
6: Спонсор прогноза погоды и сеть автоцентров по продаже и замене масел «Мир масел» ИП Рахматуллин Ильдар Уралович.
7: А бывает бесплатно, да еще и быстро. Да, в «Мир масел» замена масла в двигателе абсолютно бесплатна, а по времени займет не больше 20 минут. Записаться онлайн, узнать о стоимости обслуживания и найти ближайшую станцию можете на сайте или по телефону 701-2001. Условия акции уточняйте у менеджеров сети автоцентров «Мир масел».
8: По данным Яндекс Погода, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северо-западный ветер. В Озерске и Снежинске плюс 15. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 20 тепла. В Миассе, Сатке, Златоусте, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ночью 2-7 градусов выше 0. Днем в среду в Южноуральске, Златоусте и Миассе плюс 15. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Сатке до 18 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 11.
0: Реклама.
9: Радио Юмор ФМ представляет новое шоу «Стендап Урал Тур» 24 октября в стендап-клубе «Челябинск». Волшебные герои стендап-сцены, участники и победители всех известных комедий-проектов, магистр слова Борис Зелигер и принцесса комедии Полина Гугунова. Возрастная категория 18+.
10: Обнаружен идеальный ужин. Чебаркульская птица. Во всех духовках города. «Кабы я была царица, — говорит одна девица, — то на весь крещеный мир приготовила бы пир. Кабы я была царица, — говорит ее сестрица, — всех девчонок в модных платьях пропускала бы бесплатно».
11: В ресторане «Брудершафт» всем девушкам в платьях вход свободный на вечернюю программу. «Брудершафт», Свердловский проспект 51А. В акции есть ограничения. Подробности на bruderbier.ru. 18+.
12: У вас день рождения? Термальный комплекс «Тортуга» дарит скидку 15% не только имениннику, но и всем его гостям. «Тортуга» объединяет. Подробности предложения у администратора. Термы «Тортуга», Руставели 30А.
13: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого. Выбора домов и участков.
14: Жизнь размера XXL. L-Town Club. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
15: Застройщик ОСЗ L-Town Prime. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldfisclub.ru.
16: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ в Челябинске. 72-39-03.
17: Мне не надо тебя новой. Я не хочу удивляться каждый день. Ты поменялась,

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Как любит говорить мой начальник, это хорошо, что вы согласны, потому что все равно придется.

0: Сейчас на Юмор ФМ песня про Воронеж.
1: Песня про Воронеж.
2: Что у нас на кону, друзья?
3: Носки.
2: Все верно. И кто-то из вас может забрать их достаточно легко. Что будет происходить? Ну, во-первых, все песни «Планета Земля» были написаны про город Воронеж. Это общеизвестный факт, по крайней мере, для слушателей Юмор-ФМ. И у нас есть оригинальные версии данных композиций. А у вас есть отличная возможность те самые год носки, о которых мы говорили, забрать. 915-0303-567. По этому номеру принимаем варианты в мессенджерах и смс-сообщениях.
3: Да, кто первый, того и кот в носочке. Так что все, внимание. Возьмите в руки мобильный телефон. Так, уже прям откройте любимый мессенджер и приготовьтесь писать три слова. Мы хотим от вас только три слова,
2: которые перекрыты названием города Воронеж.
3: 3, 2, 1, погнали.
0: Песня про Воронеж.
4: Когда я вижу, как ты
5: Воронеж,
4: малыш, ты меня
5: Воронеж.
4: Когда ты смотришь, так
5: Воронеж,
4: малыш, я тебя люблю.
3: Ну вот так, смотрите, это что вообще за скоростной человек? Танцуешь, волнуешь, серьезно?
2: Серьезно?
3: Написал Николай раньше всех.
2: Ощущение, что да, Николай как-то проник в нашу с тобой голову, мне кажется.
3: В наши ли?
2: Ну давай проверим.
4: Когда я вижу, как ты танцуешь.
2: Танцуешь?
4: Малыш, ты меня волнуешь.
2: Волнуешь?
4: Когда ты смотришь так серьезно.
3: Серьезно?
2: Малыш, я тебя люблю.
3: Поздравляем! Ну, кстати, приятненько, что... Ну, вот я не вижу ни одного неправильного, но, между тем, Николай, как выяснилось, из Москвы раньше всех прислал слова. Поэтому кот в носочке достается именно вам, Николай. Мяу-мяу, мур-мур-мур, такой серьезный. Вы, конечно, на фотографии носочки вам точно будут к лицу.
2: Да, Николай, ноги в тепле теперь. Хорошо. Поздравляем еще раз. Спасибо за игру. Всем классного дня и давайте продолжать.
1: Песня про Воронеж
6: на Юмор ФМ.
7: Я вернулся в город мой, на краю страны. Город детства, где прибой лижет валуны. Знаю, пробивал не зря стены трех границ.

0: слушается, у?
1: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
2: ОСАГО в Альфа-страховании.
3: Вот настоящий порядок.
4: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
5: Красота-то какая, лепота.
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Торабика капучино. Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
1: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
2: Да ладно?
1: На Авито-авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
2: Хорошая история.
1: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито-авто.
3: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
4: Какой настрой сегодня будет твой? Перевернись. Скучно у нас со мной.
5: Папа, что это за песня?
6: Это реклама Миши Крутышек из «Перекрестка».
5: Это которую можно настроение менять?
6: Угу.
5: И на рюкзак вешать?
6: И не только.
5: Пап, нам пора в «Перекресток».
6: Получайте Миша Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в «Перекрестке».
7: Акты проводятся с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы правил, акции, количество призов, срок хранения и порядки их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом «Перекресток». ОГРН 10870-03. 4493. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
8: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Icon Автограф S10. Поставь новый автограф.
9: Вы владелец бизнеса.
10: А значит, работаете за...
11: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+. А мне мама...

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Анатолий четко понимал, пьяным за руль садиться нельзя, поэтому рулил стоя.
0: Каждое утро на Юмор-ФМ. Антон Бурный и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки-шоу на Юмор-ФМ.
2: Соседи не выбирают, но сегодня у вас такая опция, по крайней мере, фантазия хотя бы имеется. Если бы вы, собственно, могли выбирать, кто бы это был и почему.
3: Мне очень импонирует выбор Александра. Написал: а я хотел бы жить по соседству с Тони Старком. По выходным в костюмах Железного Человека летали бы куда-нибудь на моря, на рыбалочку.
2: Ну, тоже есть побочка небольшая. Какая? Он же все это довольно шумно собирает там в своем гараже.
3: Так а ему все равно, ну, Александру, видимо.
2: Да ладно. Да это... нет, блин, лишь бы в удовольствие.
3: Ну, конечно, ну ты, подожди, это мы там будем вместе жить все. Тебя не будет, ты будешь далеко. Хорошо?
2: А ты-то каким боком туда уже притесалась, понять не могу. Это в какой момент произошло, когда это случилось?
3: Хочу на рыбалку и моря.
2: Продолжаем принимать ваши варианты, друзья. Двери веселого чата открыты. Здесь шутки-шоу. Ольга Мажара в студии Юмор ФМ.
3: Антон Бурный. Доброго, бодрого и веселого для вас прямо сейчас. Тот самый КВН.
0: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН.

0: Команда «Союз», город Тюмень.
1: Вашему вниманию представляется выступление в исполнении создателей таких хитов, как «Друг в беде не бросит, в Рио флаг выносит». Помнящие Ельцина шутники, сокращенно «Пельш». «Союз», смотрим.

0: Друзья, хватит петь свои дурацкие песни. Вы вообще понимаете, где вы находитесь? Мы в уникальном регионе.
1: О.
0: На шикарной ледовой арене. В зале присутствует сам губернатор Приморского края.
2: А кто здесь губернатор?
0: Владимир Владимирович.
2: Как Владимир Владимирович губернатор? А что случилось?
0: Так, Витя. Друзья, я смотрю, вы сегодня опять не подготовились.
3: Как это не подготовились?
4: Мужичок с находки, у него две ходки. Как сидеть устал, депутатом стал.
0: Так, Айдар! Еще раз поете такую песню?
3: Заметь, не я это предложил.
0: Так, друзья, вы ради этого летели 9 тысяч километров?
3: 9 тысяч?
1: Тут даже в километрах дорого.
0: Так, Артем, лучше спойте нам песню.
1: Объявите меня.
0: Витя.
2: Надеюсь, следующая песня понравится всем жителям Северной Кореи.
0: А как же Южная?
2: Они не опасны. Поет Артем Муратов.

0: на берегу.
1: Так, Артем! Артем, вам вообще знакомо такое слово, как интеллект?
0: Я вообще-то вырос в семье учителей.
1: Вы договариваете, мама физрук, папа трудовик.
2: У меня вопрос. А женский алкоголизм лечится?
1: Нет, Александр.
2: Так что, я походу баба?
1: Ну-ка, уходите отсюда! Друзья, прекратите хамство в нашем выступлении.
3: Что прекратить?
4: Ты тупорыла! Хамство! Главное, человек говорит, не хамить, а она борзеет, овца.
1: Так, Витя!
5: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Вторник на календаре, 13 октября. Давайте пробежимся дружно по списку праздников. День без бюстгальтера отмечается сегодня.
1: Без?
0: Без.
1: А, ты как раз без.
0: Ну, Оленька, ты знаешь, к лучшему все-таки, я думаю. Было бы странно, конечно. Международный день неудачников. И такой праздник выпал на сегодняшний день.
1: Вообще не наш праздник.
0: Да.
1: Что ты молчишь?
0: Запрос в космос. Просто молчаливый посылаю.
1: Да нет, мы самые удачливые удачники.
0: Вот это правильный запрос, да, действительно. А еще день рождения битломании отмечается сегодня.
1: И где-то сейчас улыбается Гар Дмитриев.
0: Да, и не только, кстати. Еще и наш программный директор, которого мы поздравляем с этим днем.
1: И вообще многие сейчас хоба и улыбнулись.
0: Да, с праздником. Выбирайте, что больше нравится, и отмечайте. Это Шутки-шоу, будем продолжать. И впереди у нас Шутки-песни плюс.
1: Стас Ярушин.
0: Надя Ждангарская.
1: Да, и...
0: Виталий Гагунский.
2: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее. «Ликвимоли».
3: Шутки-песни плюс Стас Ярушин. Шутки-песни плюс Надежда

0: Да, друзья, это «Шутки, песни, плюс». Все здесь. Надежда Ангарская.
1: Приветствую, приветствую всем, кто меня слышит.
0: Меня зовут Стас Ярушин, и вот он, тот самый плюс. Надежда, представь нашего гостя.
1: Популярный актер, музыкант, звезда сериала «Универ». Встречайте, Виталий Гагунский!
2: Шутки, песни, плюс на Юмор-ФМ.
0: Так, у меня очень интересная тема.
1: Так, давай.
0: Там, где клен шумит над речной волной, хоронили мы хомяка с тобой. Молнии разряд угодил в пакет. Прожил наш хомяк еще 10 лет. Ну, как-то так.
1: Так, идем дальше. Вместе весело шагать по дороге, по дороге, по дороге. И артистов проверять на налоги, на налоги, на налоги. Проверяем тех с тобою по традиции, кто не пел на дне налоговой полиции. Кто просил им заплатить за выступление, тот проверки будь готов за преступление. Вместе весело шагать по дороге, по дороге, по дороге. И артистов проверять на налоги, на налоги, на налоги.
0: Замечательно.
1: Ну, как-то так.
0: Замечательно.
2: Шутки, песни, плюс.
3: Ну что? Хоп, хей, ла-ла-лей, все, мой мальчик, ты еврей.
0: Очень быстро. За секунду решается вопрос.
3: Хоп, хей, ла-ла-лей, все, мой мальчик, ты еврей. Хоп, хей, ла-ла-лей, что не говори.
1: Что, сейчас следующая очередь.
0: Сейчас я.
1: А, да-да.
0: Солнце светит ярким светом где-то в Сочи, и вокруг приценился я к билетам, чтобы всей семьей на юг. А в Подмосковье водятся лещи, водятся грибы, ягоды, цветы. Лучше ты билеты не ищи, только время зря потратишь ты.
2: Шутки, песни, плюс на Юмор ФМ.
0: Давай, Надежда.
1: Я, да. Если в маленьком ребенке есть немножечко от Гота, и от панка, и от эмо, и от блогера чуть-чуть, значит, ваш малыш крепчает, свой стиль жизни выбирает. Чтоб помочь ему с решением, надо просто дать ремня. Не показывайте моим детям.
0: Правда жизни.
1: Просто, блин.
0: Виталий, ваша очередь.
3: Нравится мне, когда ты, лысая, по квартире ходишь, будто Брюс Уиллис мой кореш.
2: Шутки, песни, плюс на Юмор ФМ.
0: Виталик, это было великолепно. Приходи к нам петь еще. Друзья, аплодисменты. Виталий Гагунский.
1: Ну, мы возьмем небольшую паузу. Очень скоро вернемся на Юмор ФМ с новым звездным гостем.
0: Стас Ярушин, Надежда Ангарская. Еще раз спасибо Виталию Гагунскому. До новых встреч на Юмор ФМ.
2: Ярушин, Ангарская и все звезды. Слушай на Юмор ФМ.
4: Реклама спонсора.
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает.
7: Лопаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лопаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.

0: Реклама.
1: Только в октябре в стройбазе номер один суперцены на материалы для вашего ремонта. Клей для плитки Крепс усиленный 487 рублей. Утеплитель Изорок Ультралайт 739 рублей. Монтажная пена Аусбау 70 392 рубля. Краска Флагман для стен и потолков 600 рублей за 12 килограммов. Стройбаза номер один. Ремонт легко, когда выгодно.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: В одной узбекской семье так полюбили возвращать проценты с покупок, что назвали сына Кэшбэк.

0: Спонсор утреннего шоу ООО «Сам-МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру».
1: Пора покупать шины в «Колесо.ру». Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки. Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте «Колесо.ру».
2: Бурный и Мажара. Шутки шоу на Юмор-ФМ. Шутки
3: шоу. Традиционно вас ожидает порция новостей, но прежде чем к ним перейти, Оль, вопрос. Вот что тебя привлекает в мужчинах? Давай поговорим не о внешности конкретно, а да, может быть, какие-то аксессуары.
4: Машина.
3: Хорошо, хорошо. Если брать что-то, скажем так, что можно надеть на руку, на шею и так далее.
4: Ой, мне нравится, когда вот таких вот куча, знаешь, вот как у меня сейчас...
3: Бусинки-браслетики?
4: Ну, типа что-нибудь такое вот модненькое, как висюлечки такие.
3: Хорошо. Запомнили. А, дело в чем? В том, что, оказывается, по статистике, мужчинам с часами, скажем так, оказывают близость намного чаще, чем мужчинам без часов. Вот такая статистика. 64% россиянок назвали часы самым привлекательным мужским аксессуаром.
4: То есть женщины такие...
3: Ну, если это да, Патек Филипп какие-нибудь там, то сразу понятно, что в целом да. А на втором месте по привлекательности среди аксессуаров это цепочки.
4: На шее.
3: На шее, конечно. Mm-hmm. Вряд ли о кандалах здесь идет речь. Ну и на третьем месте браслеты.
4: Вот, видишь, я в топ-3 вошла.
3: В топ-3 ты вошла, да.
4: Но, в принципе, на самом деле, самое главное, что должно быть у мужчины, это ум и чувство юмора.
3: Да. Вот.
4: И красивые глаза.
3: А то ли дело я сижу без часов, без браслетов, без цепочек. Туфли и тени начищены, потому что кроссовки.
4: Ну, давай еще добавь, что машины у тебя нет.
3: Квартиры.
4: А, кстати говоря, вот...
3: Все настроение испортило.
4: Не стать тебе вьетнамской бабушкой.
3: Да, так, кстати,
4: тут,
3: давай.
4: Короче, новый тренд. Пенсионерки из Новосибирска, Иркутска и Тюмени массово эмигрируют в Нячанг. Значит... Знаешь, вот есть Чайна-тауны, да?
3: Да.
4: А есть бабушка-тауны теперь во Вьетнаме.
3: Теперь в Нячанге, да?
4: В Нячанге, да-да-да-да. Они, значит, сдают свои квартиры там в Новосибирске, в Иркутске, в Тюмени и улетают, зимовать.
3: Слушай, да, ну, на самом деле,
4: это
3: если
4: удобно.
3: Есть возможность и желание, и почему бы нет?
4: Я подумала, что на самом деле это моя идеальная старость.
3: Когда собираешься? На пенсию?
4: Нет, ну подожди, еще не скоро.
3: Хорошо.
4: Я же тебе сказала,
3: что... Ну мало ли.
4: Нет, я еще ипотеку не выплатила. Поэтому вот выплачу в 37-м году, сдам квартиру и улечу, хотя я еще буду не бабушкой, поэтому...
3: В общем, Мажара с нами до 37-го.
4: Да, это если там конец света очередной какой-нибудь не объявят. Вчера же не произошел.
3: Пока вроде да, вроде пронесло. В который раз уже? В 10-й, по-моему.
4: Не знаю, честно, я перестала даже считать.
3: В общем, вот такие новости к этой самой минуте. Далее давайте к юмору, друзья. Игорь Маменко появится с любимыми анекдотами в эфире Юмор ФМ.
2: Юмор ФМ представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
5: Товарищ майор, у вас ботинки разные. Один черный, другой коричневый. Вы бы сходили домой, переобулись. Ходил я домой, там то же самое.
6: Тут две блондинки бесят, говорят: «Марина, а ты знаешь, зачем у вертолета нужны вот эти лопасти, которые наверху?» Тот говорит: «Даю. Ну, наверное, чтобы летать». «Нет, это вентилятор, чтобы пилот не потел». «Да ладно, серьезно, как ты летел на вертолете, эти лопасти практически полностью остановились, ты не представляешь, как вспотел пилот».
5: Берут интервью Чукчи. «Скажите, о вашей охоте расскажите, как вы охотитесь?» Говорит: тюлень объем. Логично. Зачем? Жир надо. Да, жир необходим, безусловно. А еще олень объем. Понятно. Зачем? Мясо надо. Мясо. Логично. А еще геолог объем. Оба. А геолога зачем? Спички надо.
2: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

Этот воздух, как ваты, густой. Это летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как ваты, густой. Это летнее

0: Реклама.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
2: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
3: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
4: Пароль?
5: ВТБ для бизнеса.
4: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
5: А второе?
4: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.

0: самых расчетливых.
1: Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
3: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: А внучата, запомните раз и навсегда. Кастрюля начинает жарить сразу после того, как заканчивает варить.

0: на Юмор-ФМ.
1: Если бы вы могли выбирать соседей, кто бы это был и почему, в этом вопросе продолжаем разбираться. Евгений свой вариант оставил в веселом чате. Лучший сосед — это холостой капитан дальнего плавания.
2: Mm-hmm.
1: Холостой ли?
2: Холостой сосед. Это вы намекаете на то, чтобы его никогда не было дома?
1: Ну да,
2: или что? Вот Ольга, кстати, написала: очень люблю азиатскую кухню, поэтому моими соседями были бы, значит, повар-кореец и повар-китаец.
1: Но там, слушайте, да, там ароматы, конечно, кухни азиатские на весь подъезд были бы.
2: На весь дом. У меня как-то друзья сдавали квартиру индусам.
1: Так.
2: И они там жили, готовили, естественно, индийскую кухню. Ой, они потом очень долго выветривали.
1: Да, там до сих пор квартира пахнет специями.
2: Карри, это бомба, ребята. Карри, вы что?
1: Лена пишет: вот красивого соседа. Нужен красивый. Просто для эстетики подъезда. А желательно еще и холостого. Но это не для меня, это для подруги.
2: А, ну это прям, знаешь, это как всегда. Это для подруги. Это не для меня. Нет, нет, нет. А некто Хихель написал, а я бы выбрал... Что? Хихель тебе понравился?
1: Неожиданно.
2: А я бы выбрал соседи программиста. И тихо, и можно в тапочках сходить проконсультироваться.
1: Это удобно, конечно, да.
2: Слушайте, но до тех пор, пока он не будет играть в какую-нибудь игруху. Потому что вот у меня сосед-программист как-то летом играл. Я сначала не могла понять, что происходит. А оттуда такие были звуки. Ну и так далее.
1: Да, может, не играл. 915-0303-567, друзья, продолжаем принимать ваши варианты.

0: Это вам не шутки. Это
1: шутки шоу.
0: Каждое утро на Юмор-ФМ.
2: Впереди у нас тот самый момент, которого ждет большая часть страны 100%.
3: Однозначно.
2: Каждый слушатель Юмор-ФМ.
3: Кто уже в нашем улыбайзере.
2: 100%.
3: А вот если вас нет в улыбайзере, самое время там появиться. Просто заходите на сайт веселоерадио.ру и загружайте туда ту фотографию, которая вам нравится больше всего. Ну, естественно, где вы изображены. Они там, пейзаж, котики, собачки. Хотя, кстати говоря, они могут вполне себе присутствовать на вашей фотографии.
2: В качестве фона.
3: Конечно.
2: Ну, а та самая шутка, озвученная Андреем Рожковым, прозвучит здесь, в эфире МРФМ, совсем скоро. Ее-то и предстоит вам повторить, чтобы стать богаче на 3000 рублей и забрать у нас путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
3: Так что все внимание на Юмор-ФМ. Ну и прямо сейчас встречайте Сатью с юмором.
0: Юмор-ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
4: Я замужем 10 лет, у нас ребенку 2 года. После рождения ребенка муж отстранился и все чаще залипает в телефоне. Как его простимулировать, заботиться о ребенке и воспитывать его?
0: Сатья отвечает.
5: Если в вопросе я слышу слово «простимулировать», то в голову немедленно приходит электрошок. Помещение в замкнутом пространстве, физическое избиение, ну что-то такое. Стимул – это в Индии у погонщиков слонов такая длинная палка, и на ней такая железяка острая. И вот он за ухом у слона, там очень такое мягкое место, да, он туда колет, и слону больно, и поэтому он может управлять. Это стимул. Вы уверены, что вы хотели простимулировать мужа? Простимулировать, заботиться о ребенке. Если это ваш муж, и он ходит на работу, с которой он приносит деньги, он уже заботится о ребенке. Если вам нужна помощь, вы не справляетесь, вы можете сказать: я не справляюсь, мне нужна помощь, помоги, пожалуйста. Например, ну, сделай что-то конкретное, чтобы я отдохнула, либо давай подумаем, ну, может, помощницу какую-то возьмем, типа няни и что-то такое. Оставьте мужчину в покое, пусть порелаксирует. Он хочет прийти домой, сесть, сказать: господи, господи, если бы не этот дом, я хотел бы сдохнуть. Перестаньте быть шаблонным мужем и женой. Ты должна быть со мной, потому что ты мне жена. Ты должна быть со мной, я должен быть с тобой, потому что такие роли. Потому что в семье дети должны быть такие-такие-то. В полной семье счастливые дети, не в полной, просто бастарды. Ну, батюшка осудит, мораль не поддержит, социум давит, родители грустят. Мы должны... Мужчина и женщина, они должны быть в браке, потому что им там... Хорошо, это единственное. Больше ничего. Ну, не знаю. Ты все правильно говоришь. А как же самореализация? Все. С этих вопросов начинается, что дорога в ад. И она не вымочена желтым кирпичом.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
6: По данным Яндекс погода, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северо-западный ветер. В Озерске и Снежинске плюс 15, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 20 тепла. В Миасе, Сатке, Златоусте, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ночью 2-7 градусов выше нуля. Днем в среду в Южноуральске, Златоусте и Миасе плюс 15. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Сатке до 18 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 11.
0: Реклама. Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ-349. Неоферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
7: Найдите отличие между этим и этим. я тебе помогу. Второй бокал, в отличие от первого, совершенно бесплатный. В ресторане «Брудершафт» акция. Покупайте один напиток, и второй вы получаете в подарок. В акции участвуют безалкогольные напитки. Свердловский проспект 51А. Подробности на brudermir.ru и в соцсетях 0+.
8: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

зовет меня в полет, мой дельтаплан, мой дельтаплан. Вот я надену два крылья.

0: року. Суперігра на Юмор ФМ. Улыбнись і виграй автомобіль.
1: Товарищи йоги, сколько можно просить? Закрывайте за собой чакры. Дует.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Дануло в прямой эфир Юмор-ФМ и шутку Андрея Рожкова. Кому-то из вас необходимо ее повторить, чтобы забрать у нас 3000 рублей и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
3: Да, открываем чакры удачи. Прямо сейчас мы кому-то позвоним с вопросом, какая же шутка прозвучала. И, естественно, этот вопрос мы адресуем тому, кто прямо сейчас появится в нашем улыбайзере. Один единственный. Вы видите много фотографий, но сейчас появится только одна. А для этого мы должны сказать наше 3, 2, 1,
2: улыбайзер, стоп!
0: Автомобиль за улыбку.
3: Елена из Липецка появляется в нашем улыбайзере. Ей-то мы и будем сейчас звонить.
2: А в Липецке тоже 8 часов 51 минута утра.
3: Да.
2: Верим в то, что Елена, в общем-то, совершила свое главное действие этим утром.
3: Да, и проснулась, включила Юмор ФМ, а может быть, даже спала вместе с нами.
2: Главное, чтобы поймала шутку Андрея Рожкова.
3: Однозначно.
2: Звоним в Липецк, звоним Елене, делаем это прямо сейчас.
3: 30 секунд есть у Елены на все про все, для того, чтобы найти телефон, ответить на звонок, ответить на вопрос.
2: Какая шутка прозвучала, и стать богаче на 3000 рублей. А в перспективе забрать у нас еще и целый автомобиль.
3: Елена, доброе, бодрое, это Юмор ФМ, суперигра автомобиль.
2: Елена.
3: А, да, Елена, вы в эфире. Елена,
4: да,
3: здравствуйте, это Юмор ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку», и вы в прямом эфире, мы вас видим и слышим.
4: Алло.
2: Алло. Елена, доброе утро.
4: Да, да, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Елена, мы к вам с вопросом. А слышали ли вы, какая шутка Андрея Рожкова буквально только что прозвучала в эфире Юмор ФМ?
4: Ну, прозвучала. В общем, товарищи психологи, закрывайте свои чакры, дует.
3: Угу. Давайте проверим.
2: Проверим, как она звучит в оригинале.
1: Товарищи йоги, сколько можно просить? Закрывайте за собой чакры. Дует.
3: Но там, конечно, не психологи йоги, но это не важно. Потому что мы абсолютно точно теперь понимаем, что вы все слышали. И добро пожаловать в суперфинал суперигры. Автомобиль за улыбку.
2: Ну и 3000 рублей, Елена, вы у нас тоже забираете. Так что мы вас поздравляем.
4: Спасибо большое.
3: Замурчательного дня вам. Ну и вот, берите пример с Елены. Слушала внимательно, ответила на вопрос. И все, и она в финале.
2: Если хотите так же, сайт веселаярадио.ру, делитесь своей улыбкой и автоматически попадаете в число претендентов на суперприз. Автомобиль за вашу улыбку. Все подробности на сайте веселаярадио.ру. Данный эпизод игры завершаем. Запускаем улыбайзер, чтобы ваши улыбки продолжали радовать окружающих.
3: Ведь игра продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Реклама.
1: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИНН 771-204-0-126. УГРН 102-770-00-926-61. Возможно, изменение в списании. Подробнее на aeroflot.ru.
2: На лице.

0: Циклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
2: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
4: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
5: Помогите найти зубастого продажника.
6: Мне очень нужен четкий программист.
7: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
8: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
9: Юмор

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: Невероятно, но факт. Детский ансамбль «Кукушечка» годами подбрасывал своих солистов в другие детские ансамбли.

0: Яма-Жара. Это вам не шутки. Это шутки-шоу на Юмор-ФМ.
1: Говорим привет всем, кто на одной волне с нами. Друзья, появилась новость о том, что 64% москвичей, например, дружат со своими соседями.
2: Молодцы.
1: А 14% более того, активно общаются и помогают друг другу.
2: Правильно, а только так. А знаешь, вот лень выходить, например, из дома. Написал в домовой чат, дайте два яичка. И хоба, они у тебя уже под дверью.
1: А вот спрашиваем мы, если бы у вас была опция выбирать соседей, кто бы это был и почему?
2: Вот Саня написал, что хотел бы, чтобы соседом был Герасим. Во взрослом возрасте так неохота вот эти ваши добрые утро каждый раз произносить.

0: эти утренние социально-лестничные взаимодействия.
1: Ну да, социальные контакты с утра пораньше не самая приятная вещь.
0: Слушайте, ну вот у нас очень доброжелательный ЖК. Даже дворник, который встречает меня в 5:40 на улице, говорит «доброе утро».
1: И я тебе ему... говорю, Оля, «доброе утро».
0: Доброе бодрое, Антон.
1: Не реклама, прямо сейчас в эфире МРФМ.
2: А у нас... Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
3: Какой свежий ароматный бородинский хлебушек. Почем брали?
4: Ну, рублей 50-60.
3: Да вы что, дешевка какая-то. Наверняка с микропластиком. Я вот хлеб дешевле 500 рублей вообще не покупаю.
5: О, вы определенно наш клиент. Сеть магазинов неоправданно высоких цен «Три конца». Только для вас. Специалисты отдела завышения цен ежедневно отслеживают ценники в популярных торговых сетях, находят самые дорогие и умножают на три.
6: «Три конца». Интерьеры от ведущих дизайнеров, кассиры с высшим математическим образованием, живая музыка, красная ковровая дорожка и швейцар при входе.
5: Да, мы дерем с вас в три конца, иногда в четыре. Но ведь вы можете себе это позволить.
3: Бутылка молока 400 рублей? Десяток яиц 900? Ну, не знаю. Меня устраивает.
5: Поверьте, нас тоже. Сеть магазинов неоправданно высоких цен «Три конца». Приходите и платите, ведь вы этого достойны.
6: Адрес ближайшего магазина легко найти на сайте. Да-да-да, мы тут совсем в нашей Москве охренели. .все.
7: Целый год вы работали над имиджем трудного соседа. Сверлили, долбили, пили, пели, вопили и танцевали на каблуках. И вот вы уезжаете в отпуск.
8: Подумайте о соседях.
7: Их жизнь будет не такой скучной, если в вашей квартире на две недели поселится уверенно матерящийся попугай. Агентство по прокату попугаев категории 18+. Пепка дурак.
9: Сам дурак.
10: Наши говорящие птицы уверенно изображают пьющую компанию от 3 до 5 человек. Смачно ругаются на русском, английском и немецком языках. Знают все песни группировки «Ленинград» наизусть и никогда не спят.
7: Агентство «Попка дурак».
10: Соседи будут рады вашему возвращению.
7: Оцените наших пернатых специалистов на сайте 38попугаев.бл.
11: Потерялись в море информации? Теперь у вас есть голосовой помощник Никитка.
12: Здравствуй, Никитка.
13: Здоровья, видали? Че надо опять?
12: Никитка, помоги найти недорогой билет до Стамбула.
13: Ага, сейчас. Разбежался, разлетался. Да на тебя долг 140 тысяч по алиментам. И уголовное дело в Стамбуле. Да тебя приставы с фонарями ищут. Дома сиди, сухари суши. Билет ему подавай. И что захотел-то?
12: Спасибо, Никитка.
13: Да спасибо-то на хлеб не намажешь. Давай, бывай здоровна, алиментик. Как вас только земля носит.
12: Узнайте всю правду о себе с голосовым помощником Никитка.
13: Ну что тебе опять, а? А, фальстарт? Ну если что, я тут неподалеку.
11: Никитка. Честный голосовой помощник. Доступен на платформах Android и iOS, а также на оригинальной платформе Никитка для дисковых телефонов и пейджеров.
2: На Юмор ФМ.

0: Пробежимся с вами по юмористической составляющей оставшегося эфирного времени шуток-шоу. Голая штанга, Роман Юнусов появится под занавес часа.
1: Ну, если это пробежка, Антон, то только такая, конечно же, утром.
0: Классика жанра на экваторе 60-минутки. Ну, а прямо сейчас Big Stand Up встречаем Елену Корнееву.
1: Спасибо.
2: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Елена Корнеева, город Омск.
3: Ну, привет, сами себе поаплодируйте вначале, что пришли.
4: Я для начала обращусь к девчонкам все-таки. Вот, девчонки, поаплодируйте, пожалуйста, те, кто знает хотя бы одну песню, где звучит именно ваше имя. Похлопайте. Вот я вам завидую. Я объясню, почему. Я в Омске работала диджеем в кафе, кафе «Калинка». Это такое место. Вот у вас здесь, да, проходит в кафешках там стендап, живая музыка. У нас там каждую среду было «Приди в Калинку, найди половинку». Вот такие мероприятия. Я вам скажу честно, оттуда целым редко вообще кто уходил. Это такое заведение, знаете, где драки популярнее медляков, вот. Оно прям... И там, то есть, заказывали... Я была диджеем, у которого заказывали песни для девушек, и я их объявляла. И вот очень часто мне приходилось говорить, что сейчас для очаровательной Натальи от любящего мужа звучит песня «Натали». Да, для Ксюши от подружек. Ксюша, Ксюша, юбочка из плюша. А меня зовут Лена. И мне ни разу никто не заказывал песню, понимаете? Потому что, ну, никто не знает ни одной нормальной песни про Лену. А мне стало так обидно, я думаю, ну, надо же тоже найти что-то про себя. Я решила загуглить. И первая песня, которую мне выдал интернет, это правда, можете ее найти. Ее поет Марк Котляр, и звучит она так. Положил я Лене на колени. Не очень, да, охота, чтобы тебе это в кафе поставили, согласись? А там дальше не лучше, понимаете, там такие песни из разряда «Заломили цену за девчонку Лену». «Лена, из полиэтилена». Ну, я не знаю, что какая-то Лена делает с музыкантами, но она меня прям бесит. Я просто объясню, потому что, ну, парни, вот по-любому, какая-то Лена реально насолила и решили ей прям песню посвятить. Мы, девчонки, никогда не напишем песню, да, такую вот, ну, типа, с мужскими именами. Заметили, у нас же там «Я люблю тебя, Дима», вот это «Валера, я буду нежной и верной». У нас же нету песен из разряда, да, «Привет, Олег, мой пьющий, безработный человек», да? А зря. Я вот работала диджеем в кафе, я вам клянусь. Вот заметили, даже парни, да, ну когда вот парни девушка бросила, парни сразу такие, я напишу об этом песню. И появляется песня из разряда, типа, как у Тимати и Крида, да. Мне все равно, что ты будешь делать дальше, типа, где ты, где я, шалава. Тогда я узнал, какая ты дрянь, вот это все, да. А если девушку бросил парень, то мы какие песни пишем? Ой. Мы же все это вот собираем по осколкам, девочки, да. Там нанизываем на нить воспоминания. Вот это. Выбираем мир других мужчин и прочее дерьмо, да? Ну, типа, знаешь, мне без тебя плохо. Но я сильная, я справлюсь. Да вот ни подобного. Я поверю, что девушка справилась, если услышу песню. Я послала Вячеслава, это справилась. Или прикиньте, вот, отвечаю, хит был бы для разведенок. Что-то из разряда там доигрался Михаил, алименты не платил. А Верховный суд Мишаню на 3 года посадил. И весь танцпол в разведенках, я клянусь. Но самое обидное в этой ситуации, что вот я, ну, чисто просто ради прикола показала своему мужу песню, положил я Лене на колени, знаете, что он сделал? Он поставил ее на звонок. Да, теперь звонит и сбрасывает, мол. Сейчас моя перезвонит, поугараем. Все, у меня на этом все. Спасибо большое, будьте самые ироничные. Не бойтесь смеяться над собой.
2: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: А помню, в детстве я увлекался фотографией, но потом мама ее забрала и спрятала.

0: спонсор утреннего шоу ООО «Сам-МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру».
1: Пора покупать шины в «Колесо.ру». Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки. Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте «Колесо.ру».
2: Бурный и Мажара. Шутки шоу на Юмор-ФМ.
3: И снова есть что рассказать, есть чем с вами поделиться. Тут Россия, оказывается, вышла на второе место по числу криосохраненных людей.
4: Что сохраненных?
3: Замороженных людей.
4: Зачем?
3: Человек замораживает себя в надежде на то, что его разморозит в будущем, он будет совершенно жить в другое время. Так вот, 109 россиян подвергли свои тела заморозке в жидком азоте. 196 градусов составляет. Опережают Россию только Соединенные Штаты Америки. Там таких 566.
4: Мне нравится вообще криосохраненное. Это как будто немножко это с прибабахом человек звучит.
3: Стоимость такой услуги я посмотрел. От 1 миллиона 800 тысяч рублей и выше, соответственно. Правда поговаривает, что возможность оживления человека после такой процедуры пока еще не доказана.
4: Ну, то есть они пока ждут.
3: Ну, как-то прям рано рискнули, как будто.
4: Ну, как будто бы... Слушайте, ну, во-первых, да, вы столько всего интересного пропустили. Тут столько всего вообще происходит, а вы там спите.
3: А представляешь, что тут, да, пробудишься ты через 100 лет, это опять адаптироваться ко всему.
4: А есть же какой-то даже фильм такой, где...
3: Ну, конечно.
4: Какой-то, ну, на самом деле их много, очень много. Честно, я бы не хотела. Мне нравится то время, в которое я живу.
3: А так, представляешь, заморозили бы мы с тобой себя в 25?
4: Нет. Нет, Антон.
3: И в 125, хоп.
4: В 25 мы уже друг друга не заморозим. Мы все.
3: Да, раньше надо было думать.
4: Однозначно.
3: Но просто вот такая новость для вашей информации, для познания, для статистики.
4: Да, если есть желание себя заморозить и есть лишний миллион долларов там, да?
3: Миллион, 1 миллион 800 тысяч рублей.
4: Да, вот, да, просто имейте в виду. А, перенесемся, кстати, в Португалию. Там очень классная вообще история случилась. Теперь запросто к тебе в палату, вот ты там решил себя немножко подлатать, да, могут прийти не только обычные двуногие посетители, но и хвостатые. Ну, и пернатые.
3: Какие именно?
4: Ну, кошки, собачки твои, например. Вот ты дома оставил котика, к тебе могут его пустить, он придет, тебя навестит.
3: А, твой домашний питомец.
4: Мой домашний, да. Единственное, что нужно показать ветеринарный паспорт, что он там, у него все хорошо, и вакцина, и от паразитов обработан. И воспитанным он должен быть.
3: Но это на самом деле классно, потому что
4: конечно,
3: и ты скучаешь, и питомец твой скучает по тебе. А так раз?
4: А еще же говорят, что никто так не лечит, как питомцы.
3: Ну, конечно,
4: любимые.
3: Это как минимум психологическая помощь.
4: Однозначно.
3: 100%.
4: То есть, ну, представь себе, в палату к тебе приходят собаки, кошки, грызуны, птицы, рептилии экзотические.
3: Ты думаешь, когда я всех их успел завести? Что вы их ко мне тащите? Ну, окей, такие новости к этой самой минуте. Далее, друзья, к юмору. Классика жанра прямо сейчас.
2: Юмор FM. Классика жанра. Роман Карцев и Виктор Ильченко.
5: Дайте мне два билета по безналичному расчету! Дайте! Мне подождать? Я подожду! Дайте мне два билета по безналичному расчету! Дайте мне! Подождать? Я подожду!
6: А вы кто такой?
5: Я Петров, уполномоченный!
6: Чем вы докажете, что вы Петров?
5: Вот мое удостоверение! Видите? Вот! Вот письма на мое имя, вот бланки! Читайте все Петровы! Читайте!
6: Можете мне все это не показывать? Чем вы докажете, что вы Петров?
5: Вот моя доверенность.
6: А чем докажете, что она ваша?
5: Удостоверение, фотокарточка. Сличайте! Сличайте!
6: Есть сходство? Доверенность на Петрова?
5: Да.
6: Вот он придет, я ему и дам.
5: Он пришел, я уже здесь.
6: Чем докажете, что вы Петров?
5: Удостоверение.
6: А чем докажете, что это ваше удостоверение?
5: Фотокарточка.
6: А чем докажете, что это ваша фотокарточка?
5: А чем вы докажете, что вы кассир? Чем?
6: Я кассир. Вот деньги, билет, окошко и надпись. Сидоров кассир.
5: Мы не Сидоров кассир.
6: Нет, я кассир.
5: Мы не кассир.
6: Нет, я кассир.
5: Мы пришли с улицы из сейфа. А кассира убили, труп в сейфе.
6: Да ты что? Вот паспорт на 10 лет дурака валяешь.
5: А паспорт отняли.
6: А карточка?
5: Наклеили.
6: А печать?
5: Выкрали из милиции, зарезали паспортистку, достали бланк, заполнили ее рукой, кровь смыли. Я тебе сейчас, сука, кошу сам сяду. Что, я буду Сидоров кассир?
6: А я имею работать, а ты нет.
5: Тебя выучили и подготовили.
6: Я выдаю деньги, получаю зарплату.
5: Ты не кассир.
6: А кто я?
5: Какой ты кассир?
6: А кто я?
5: Не кассир и все.
6: А кто я?
5: Ты танкист.
7: Я тебя узнал.
6: А, вот ты влип. Я же не умею заводить танки.
7: Научат.
6: Я даже не знаю, как в него влезть.
7: Покажу.
6: А где эти танки? Где они?
7: Узнай и приходи.
6: Нет, я все-таки Сидоров кассир.
7: Нет.
6: Возьми свои два билета, отстань от меня.
7: Отойди от меня. Убийца.
2: Классика жанра на Юмор-ФМ. Я рад.

0: Реклама.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Встречайте зиму уверенно с колеса-даром и шинами «Айкон». Купите комплект зимних шин «Айкон» в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с «Айкон Тайрс».
4: Акция действует при покупке 4 шин под брендом «Айкон Тайрс». Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
5: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
6: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
7: Спокойный день в руках Персен. Со 100% природными активными компонентами имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
8: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вчера первый раз села за руль после лишения прав. Все вокруг орут, руками машут. Сразу видно, соскучились.

0: Если бы вы могли выбирать соседей, кто бы это был и почему, в этом вопросе разбираемся. Давайте к вашим комментариям из нашего веселого чата. Андрей написал следующее. Мои идеальные соседи слушают хорошую музыку, и неважно, хотят они этого или нет.
1: А такой вы хороший, видимо, сосед Андрей. Николай вот написал, да все просто. Слева очаровательная свободная блондинка, справа брюнетка. А какая? Свободная, очаровательная? Вот не уточнили. Бабушка-кулинар, сотрудник полиции и налоговый. Меценат-миллионер, готовый дать в долг и забыть. Айтишник, все дружим, помогаем друг другу. Впрочем, в основном мне.
0: Только хотел спросить, Николай, а вы им что?
1: Себя любимого.
0: Ну, в конце концов, внимание, опять-таки, вот, дорогого стоит.
1: Знаешь, удивительным образом, никто не хочет жить со звездами. Никто там не писал, вот Лепса, например. Только Бурного с Мажарой. Все.
0: Ну, ты говоришь, никто. Наталья пишет, я бы хотела, чтобы моими соседями было море, дельфины, горы и чайки.
1: Мы с вами. Можно мы тоже где-нибудь по соседству будем? А мы, кстати, можем как чайки же делать.
0: Дай. 915-0303-567. Двери веселого чата по-прежнему для вас открыты. Пишите, оставляйте свои варианты, ждем.
2: Шутки шоу на Юмор ФМ.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Про изъяны, кстати. Если вы таковым считаете отсутствие автомобиля, это очень легко исправить, и сделать это можно абсолютно бесплатно.
2: Даже если вам не нужен автомобиль, вы можете его потом кому-нибудь передарить. Не смотри на меня, я вообще не на себя намекала, но вообще, мало ли, можно кому-нибудь подарить автомобиль.
1: Кому-нибудь.
2: Вот. Ну, а у нас его забрать.
1: Любимым ведущим, может быть, даже.
2: Антон! Итак, вы делитесь своей улыбкой на сайте веселаярадио.ру, загружаете, собственно, фотографию, и хоба, вы в игре.
1: Да, без хоба ничего не получится. И без того момента, пока вы не зайдете на сайт веселаярадио.ру и пока не загрузите свою улыбку в наш улыбайзер. Все.
2: Именно. И, кстати говоря, сегодня же получилось. Сегодня мы позвонили, мы спросили, какая шутка только что прозвучала, и Елена из Липецка нам все рассказала. Недословно, там одно слово она перепутала.
1: Но это не страшно, суть
2: вообще
1: да,
2: не
1: изменилась. Лен,
2: да.
1: Мы вас еще раз поздравляем, ну и до встречи с вами в суперфинале. Ну а пока встречаем Романа Юнусова, «Голая штанга».
0: Юмор ФМ представляет.
3: Опасный момент! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
4: Физкульт-привет! С вами Роман Юнусов. Я просто обожаю смотреть спорт по телевизору и записывать за нашими комментаторами самые смешные и нелепые оговорки. Однажды я подумал, зачем держать в себе такой классный контент? И вот я на Юмор-ФМ. Очередная порция оговорок вашему вниманию.
3: Гол! Штанга!
4: Ну-ну, посмотрим, что покажут серенькие футболисты Дании в матче с черненькими футболистами Нигерии. Когда ты видишь такое очевидное превосходство эстонских спортсменов, ну, в этот самый момент тебе и приходит мысль о допинге. Да, а вот здесь мы видим, как канадец оттягивает чеха. Я не знаю, чем забил нападающий, но сделал он это эффектно. Вообще, арбитр – это тот игрок, который бегает со свистком и не пытается пинать мяч. Вратарь был одет в черный свитер, синие шорты и забинтованную ногу. Так, все, хорошего понемножку. Следующая порция смерти.
0: Хорошая погода.
5: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северо-западный ветер. В Озерске и Снежинске плюс 15, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 20 тепла. В Миасе, Сатке, Златоусте, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ночью 2,7 градусов выше 0. Днем в среду в Южноуральске, Златоусте и Миасе плюс 15. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Сатке до 18 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 11.

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: Олег ласково называл свою жену «Терминатор», потому что она постоянно требовала новую одежду и автомобиль.

0: Бурной и Мажара.
1: Давайте подводить итоги сегодняшнего эфира. Ну, во-первых, спасибо за ваши комментарии. И какими бы ни были ваши соседи, живите дружно.
2: Конечно.
1: Как завещал нам кот Леопольд.
2: Делитесь самым вкусным, и с вами обязательно тоже поделится. Ну и не забывайте, что после 19.00 делать ремонт нельзя.
1: Мы своим настроением с вами будем делиться уже завтра. В 7 часов утра в студии МРФМ появится шутки-шоу. Это, как всегда, будет Ольга Мажара.
2: Это будет Антон Бурный. И это будет по любви, потому что так только на МРФМ.
1: Далее за ваше настроение отвечает Яся Богачева. Любите, жалуйтесь, встречайте.
2: Мяу-мяу, мур-мур-мур. До завтра.
1: Чао, пока.

0: Реклама.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия.

0: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
2: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
3: Юмор ФМ.

0: Вовков шутит на Юмор-ФМ.
1: Девушки, активнее выходите замуж. Ни один мужчина не должен уйти от наказания.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды» на интервью Надежды Стрелец.
2: Всем привет. Если вам показалось, что вы на экране видите сдутый волейбольный мяч, то вы на канале Надежды Стрелец. Новой рок-звезды в жанре интервью под седативными. И сегодня у меня в гостях большущая звезда, не побоюсь этого слова, Ольга Игоревна Бузова.
3: Привет, Наденька, очень рада тебя видеть. Признаюсь, смотрела все твои интервью, но по 3 минуты. Вырубают, и все тут.
2: Спасибо. Ну что, готова к беспощадной зубастой журналистике? Тогда погнали. Чем ты сегодня завтракала?
3: Я?
4: А ну стоп! Тихо, стоп! Камеры! Камеры, стоп! Стоп, стоп, камеры! Ольга Игоревна, вы почему не советуетесь со своим директором, а? Я вам что, лепс в парикмахерской?
3: В смысле?
4: Почему мое мнение не учитывается? Здравствуйте, Надежда. Все, короче, Оля, отменяй все. Сейчас невозможно на интервью чего-нибудь не ляпнуть. Возможно, ты уже ляпнула, просто осталось найти это.
3: Так, спокойно. Я более 20 лет на телевидении.
4: Так.
3: Я начинала тогда, когда еще Познер был молодым 70-летним красавчиком.
4: Ну.
3: Это ж я делаю вид, что не понимаю, что я говорю.
4: Ну.
3: Но если я за всю свою карьеру ни разу не записывала извинения в социальной сети,

0: сети. Значит, я понимаю, что я говорю?
1: Да. Ты пойми, Ольга Игоревна, ну это не обычное интервью. Последний раз обычные интервью были в 2012 году. Сейчас все горячее. Вон, как любили Ларису Дольну, как восхищались. Все охапнуло в 70 лет буллинга. И знаешь из-за чего?
0: Ну, что-то там с квартирой.
1: Вот, даже не знаю, что-то там с квартирой. Людей просто сумма 112 миллионов взбесила, и все. Сейчас вот для нее главнее всего погода на улице. Понимаешь?
2: Вы почему врываетесь в наше интервью?
1: Ты посмотри на нее, я уже здесь минуты три, до нее только картинка дошла, понимаешь? Вас тоже Роскомнадзор замедляет, да? Короче, давай прогоним с тобой интервью.
3: Давай.
0: Ну, давай.
1: Здравствуйте, Ольга. Как у вас дела?
0: А, у меня все супер, вообще отлично.
1: Да-да! Фура с комментариями просто впечатывает тебя в отбойник, а? Все у этой супер. Я, значит, на речке в отпуске три сосиски жарил, а у этой все супер. Пишет злющая Людмила на аватарке «Дети на линейке», понимаешь?
0: А, ну поняла, поняла. Дела у меня как дела у меня?
1: Давай.
0: Да помаленьку, потихоньку. Там-сям, тудым-сюдым. Курочка по зернышку.
1: Вот, вот это вайб 40-летних мужиков. Молодец. Молодец. Что-то сказала, а что непонятно. Так, давай, хард-левел вопрос.
0: Так, ну?
1: Как ты, Олечка, относишься к повышению НДС?
0: К повышению?
1: Да.
0: А, ну повышение, это же круто. Типа растем, класс.
1: Ну вот она, праймовый бузёныш вернулся. Не в Минько, молодец! Включай режим Губина, и ты готова, поняла? Все, давай.
2: Ну что ж, продолжим. Какими мессенджерами вы пользуетесь?
0: Сережа Жуков шепелявый, а я старый больной человек.
1: Да не надо! Цитатами Губина полностью не надо говорить. Нужно, чтобы с вопросом совпадало, Оля!
4: Однажды в России лучше... Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Ну, вообще-то нам с вами сдаваться рановато. Еще только вторник, и рабочие дела в самом разгаре, ну или у кого-то в самом начале. Поэтому прибавляйте громкость, будем работать, смеясь, делать это продуктивнее и эффективнее. А кто нас будет веселить? Ну, во-первых, Андрей Рожков. Он шутит коротко и смешно здесь у нас на Юмор-ФМ. А плюс на Юмор-ФМ стало еще больше юмора. Смотрите, в финале этого часа монолог Михаила Задорнова. Чуть раньше проекта «Лига городов», там самые смешные миниатюры. Порадует детскими перлами наш угарный папа. Ну, а буквально через несколько секунд сам мистер Тестостерон, наш Джейсон Стэтхэм. Меня зовут Яся Пугачева, сегодня с вами работаю в хорошем настроении, ведь на Юмор ФМ стало еще больше юмора.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Ни одна женщина не доставит тебе столько удовольствия, как две. Раньше я заходил в магазин, имея в кармане 100 рублей, и выходил с двумя полными пакетами еды. А теперь в магазине поставили камеры. Главная причина разводов – брак. На улицу сначала выхожу я, потом солнце. Сколько человеку лет, столько ему и зим. Легкой может быть только легкая дорога. Тяжелая дорога всегда трудна.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Реклама.
6: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре Enlimed работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. Enlimed, точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Только в октябре в стройбазе номер 1 суперцены на материалы для вашего ремонта. Клей для плитки Крепс усиленный 487 рублей. Утеплитель Изорок Ультралайт 739 рублей. Монтажная пена Аусбау 70 392 рубля. Краска Флагман для стен и потолков 600 рублей за 12 килограммов. Стройбаза номер 1. Ремонт легко, когда выгодно.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Что происходит с русским языком? В него снова и снова входят чуждые нам слова. Вот, например, я не пью.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Привет-привет! Есть предложение. На пару минут поменять длинные штанишки на короткие и впасть в детство. Не беспокойтесь, с вами опытный гид, то есть я, Гар Дмитриев. Мы впадем в детство вместе, а я вас потом оттуда обязательно достану. Все готовы? 3-4, падаем!
0: Угарный папа.
1: 6-летняя Анечка забыла, как называется свидетельство о рождении, и спрашивает: «Мам, а где бумажка с моим сроком годности?» Ярослав, 8 лет, подходит к маме и говорит: «Мам, а ты знаешь, что люди занимаются сексом?» Мама в шоке: «Нет, откуда?» Ярослав с заговорщицким видом: «Да все ты знаешь, откуда мы тогда с Владом взялись?» «Значит, два раза у вас с папкой все-таки было!» Из школьных сочинений Виталика. «У меня есть хомяк Кеша. Он любит сидеть рядом со мной в банке. Многие ребята в нашем лагере просятся домой, а я буду терпеть. Мне здесь нравится». Андрей кричал на всю улицу тихим спокойным голосом.
0: Угарный папа.
1: 8-летняя Соня приехала к двоюродному брату 2 лет. Играет с ним, и тут мама мальчика спрашивает: «Сонь, а ты братика хочешь?» Соня отвечает: «Ой, хочу. А вам он уже надоел? Можно забирать?» Арсению 8 лет. Когда семья ложится спать, он обычно кричит из детской комнаты. Сначала: «Спокойной ночи, мама», потом: «Спокойной ночи, папа». Однажды отец ему в шутку говорит: «Я на тебя обиделся. Ты маме первой желаешь спокойной ночи, а не мне». Буквально на следующий вечер Арсений, как обычно, кричит: «Мама, спокойной ночи!» Затем вдруг останавливается и после небольшой паузы продолжает: «Мама, забыли! Папа, спокойной ночи!» Да уж, говорят, устами младенца глаголит истина. Но только не в проекте «Угарный папа». У нас устами младенца глаголит юмор. Кстати, если у вас есть смешная история про вашего младенца, смело отправляйте на номер +7 915 0303 567. Лучшие истории прозвучат в эфире. А пока расстанемся ненадолго. Скоро вернусь, ваш Гар Дмитриев.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
2: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
3: Спокойный день в руках Персен со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
4: Шапка, носки, еще шапка.
5: Мам, я на 2 дня еду.
4: Именно.
6: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
7: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
8: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Ценный совет от геморроя и его бед. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
9: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
10: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
11: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила 2 компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
12: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.

0: Вовков шутит на Юмор ФМ.
1: Мужики, не надувайте резиновую женщину слишком быстро. А то получится, что она уже готова, а у вас голова кружится.

0: Ну, давайте перейдем к причинам уважительным и даже спасительным. Если ваша вторая половинка каждую ночь выдает мощные басовые рулады, не спешите толкать ее в бок или его в бок и сбрасывать с кровати. Как выяснилось, громкий храп напрямую связан с нашей безопасностью. Между прочим, с цифровой безопасностью. Все подробности в хороших новостях у Юль Деточкиной не пропустите. Этот час дополним монологом Михаила Задорнова, но это еще не все. Еще больше юмора для вас. Лига городов.
1: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
2: Лига городов. Это Лига городов.
1: Лучшие миниатюры проекта.
2: Лига городов.
1: На Юмор ФМ.
3: Это Лига городов.
1: Встречайте. Команда ДТ. Саратов.
4: Добрый вечер. С вами я, Тина Канделаки. И мы начинаем шоу «Самый умный наставник». Сейчас я буду задавать вопросы каждому наставнику поочередно. Ваша задача – правильно ответить. Ну что ж, мы начинаем. Итак, Артем, как на заправках обозначают дизельное топливо?
5: ДТ.
4: Верно. Марина, назовите инициалы Дмитрия Тимофеевича.
6: ДТ.
4: Верно. Сергей, продолжите название города Кронштадт.
7: ДТ.
4: Верно. Алексей, что будет со словом ДТП, если оно попадет в аварию и потеряет последнюю букву?
8: Что?
7: ДТ говорит.
8: ДТ.
4: Молодец. Артем, с каким звуком движется поезд?
5: ДТ, ДТ, ДТ, ДТ, ДТ, ДТ.
4: Верно. Марина, загадка. А, Д, Т, Б сидели на трубе, а упала Б пропала. Что осталось на трубе?
6: ДТ.
4: Верно. Сергей, назовите 5-ю и 21-ю букву алфавита.
7: Ч.
4: Скорее думаем.
7: ДТ, ДТ.
4: ДУ, повнимательней. Уберите одну звонкую согласную из названия группы, которая знает, что осень – это плачущее небо под ногами. Скорее.
8: Вашу мать.
4: Думаем.
6: ДТТ, убери Д.
4: Две буквы.
8: Пусть будет ДТ.
4: Верно.
7: Подошло.
4: Артем, как будет звучать аббревиатура СССР, если Союз Советских заменить синонимом «дружеское товарищество»?
5: ДТСР.
4: Я мисс, но ответ верный. Марина, если во всем мире слог «ма» поменяют на ДТ, каким будет первое слово ребенка?
6: Я не расслышала вопрос. Д-д-д-д-д-д-д.
4: Верно, верно. Сергей, какие планы можно попробовать, если план А, Б, С, И, Ф, Г, Х, И, Ж, К, Л, М, Н, О, П, Q, Р, С, W, Z провалились?
7: Д, У. Или Д, Т.
4: Смешно. Д, Т. Верно. Алексей.
8: У меня досрочный ответ. Д, Т.
4: Неверно. Подумайте.
8: Я думал, я понял правила игры.
4: Артем, первые две буквы, которые пришли на ум.
5: ДТ.
4: Верно. Марина, буквы. Какие буквы похожи на перевернутую голову коровы и на открытый зонтик?
6: Да и ты.
4: Верно. Сергей, что слышно, когда быстро говоришь «да» и «ты»?
7: Да и ты.
4: Да. Алексей, какие две буквы изображены на логотипе фирмы Dolce & Gabbana?
8: Dolce & Gabbana?
4: ДТ, молодец!
8: Я так далеко никогда
4: Артем!
8: Не проходил.
4: Как можно назвать 5 прикольных ребят в черно-белых костюмах? Время вышло. Подумайте, это легко.
5: ДТ.
4: Блестяще. С вами была я, Тина Канделаки. Я закончила, теперь закончит ДТ.

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина и небольшие проблемки больших мальчиков. В Польше мужчина вызвал полицию, потому что жена заставляла его вынести мусор. 59-летняя жертва семейного абьюза пожаловался оператору на скандальную супругу. Когда полицейские приехали, оказалось, что никакого скандала и не было. Просто женщина поставила мусорное ведро в комнате перед мужем и отказалась убирать его сама. За необоснованный вызов мужчину оштрафовали на 500 злотых, это 11 тысяч рублей. Так и неизвестно, кто же в итоге вынес мусор. Может быть, сами полицейские. В Малайзии иностранец привел девушку в ресторан, но решил не платить по счету. Пара заказала жареную лапшу, яйца и напитки на сумму примерно 600 рублей. А после парень позвал официанта и заявил, что у него в еде волосы. Когда посмотрели по камерам, оказалось, что мужчина вырвал волосинки со своей груди и положил их себе в тарелку. Такие страдания из-за таких копеек – это жадность наивысшего класса. Житель Москвы решил запатентовать храп ID для открытия смартфона или дверей. Москвич уверен, что храп – это уникальный звук, который не сможет повторить другой человек. На основе сопения или раскатистых можно смоделировать биометрический профиль человека. Ночью храп ID запишет на микрофон телефона ваш храп и сформирует уникальный аудиокод. Затем этим звуком можно будет пользоваться в жизни. Знала человека, который на звонок поставил храп жены. Но до такого додуматься – это, конечно, мощь. Впереди еще много хороших новостей. Не сбивайтесь с нашей волны.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
3: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
4: У них честный кэшбэк на популярные категории.
5: Удобное, понятное приложение.
6: Есть доставка карты.
7: Дружелюбный живой колл-центр.
3: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
8: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
9: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северо-западный ветер. В Озерске и Снежинске плюс 15, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 20 тепла. В Миассе, Сатке, Златоусте, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ночью 2-7 градусов выше нуля. Днем в среду в Южноуральске, Златоусте и Миассе плюс 15. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Сатке до 18 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 11.
10: Реклама.
11: Отправляемся мы в тур на кроссовере G-Tour.
12: На красивом, элегантном,
13: проходимом и компактном.
14: Самый лучший в жизни тур на кроссовере G-Tour.
13: Семейный кроссовер G-Tour Dashing в Планете Авто за 2 159 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10. Планета Авто. 33 года вместе.
15: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.
1: Юмор ФМ. Хорошие новости. Время местное.
9: Привет, в студии Арсений Титов. Спонсор выпуска — Термо-Тартуга ООО «Стоп-Т». В этот день ровно 50 лет назад Челябинск стал миллионником. Долгожданный статус городу принесли три малыша, хотя в роддомах города 13 октября 1976 года, конечно, появились на свет больше маленьких челябинцев. Трех героев выбрали не случайно. Родители Лены Манькиной, Игоря Носкова и Кости Яковлева работали на трех крупнейших заводах Челябинска – ЧТЗ, ЧТПЗ и ЧМЗ. Да и где еще могли работать папа и мамы новорожденных миллионеров в городе металлургов? В ЗАГС закутанных малышей привезли на роскошных «Волгах» с лентами и воздушными шарами. Вручили им памятные медали. Сегодня же, спустя полвека, в Челябинске проживает 1 миллион 176 тысяч и еще 770 человек. Такие данные приводит Челябинскстат. Также специалисты ведомства продолжают интересоваться мнением южноуральцев по различным вопросам. На этой неделе стартовало исследование, посвященное интернету. Помимо Челябинска, опрос проведут в Златоусте, Симе и многих других городах и поселках. Всего в списке более 30 населенных пунктов. Главная цель – узнать, как жители используют информационные технологии для учебы, общения и получения услуг, а также какую роль играет интернет в их жизни. А для Миаса особую роль играют лоси. Это официальный геральдический символ города, который красуется на гербе и флаге. И в их рядах пополнение. В исторической части Миаса в Старгороде установили 7 бронзовых фигурок лосей. Небольшие скульптуры появились на главных локациях туристического маршрута. В администрации подчеркнули, что у каждого лося свой неповторимый образ и характер, тесно связанный с историей Миаса. К этому часу у меня все, но я, Арсений Титов, скоро вернусь.
15: Реклама спонсора.
6: Температура за окном падает, а настроение в парной повышается. Термальный комплекс «Тартуга» приглашает вас на сеансы коллективных парений, которые проходят у нас ежедневно каждые полчаса. Термы «Тартуга», Руставели 30А.
15: Всегда хорошие новости.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Ехал вчера в автобусе. Напротив сидела девушка с пятым размером груди. И тут я понял, какая же на самом деле прелесть эти наши разбитые дороги.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Письмо мне прислал парень. Все, как вы говорите. Я вам раньше не верил, теперь верю. Позвонил в ЖЭК, в подъезде у нас не работает выключатель. Ответ, женский голос мне отвечает. Идите в соседний подъезд, там есть выключатель. Другой парень написал, в нашем доме замкнутый круг. Одни козлы постоянно открывают дверь в подъезде, чтобы его проветрить от запахов. Другие козлы постоянно в подъезде гадят, потому что дверь всегда открыта. Ой, а эти цитаты исследовательских протоколов, такая жизнь видна нашинская за ними. На Кутузовском проспекте у дома номер 7 произошло убийство. Пострадавших нет. Так, убийство, а остальное нет. Нормально. Пострадавший бросил в меня топор. Вы заметьте. Интрига нормальная. Пострадавший бросил в меня топор. Я зачитался. Ага, вот в чем дело. Топор ударил меня по лбу, отскочил и ранил пострадавшего. Вернувшись из командировки, гражданин такой-то обнаружил у себя в ванной голову соседа. После чего пытался покончить его жизнь самоубийством. А это милиционер пишет. После обыска у самогонщицы Сидоровой, я и сержант Красюк никак не могли найти входную дверь. Когда Красюк устал и уснул в туалете, дверь я все-таки нашел. Но зачем я ее принес в отделение милиции? Гаишник написал. По дороге на двухколесном мотоцикле ехали трое пьяных. На мой приказ остановиться водитель крикнул, четвертого не возьмем. Парень из Иваново мне написал, купил плавки. Плавки, на этикетке написано, не мочить. Друг мой, Владимир Качан, купил лекарство от шума в ушах. От шума в ушах. На пачке написано, побочные эффекты, тошнота, рвота, шум в ушах. Плакат на железнодорожной станции. Внимание! Прикосновение к этим проводам высокого напряжения вызовет мгновенную смерть. В скобках нарушители будут оштрафованы. Школьный туалет. На бачке унитаза рядом с кнопкой спуска. Если по-другому не понимаете, делит. Парк аттракционов в Москве. Батут. Детям 50 рублей, взрослым 100 рублей, остальным 200. Это кому остальным? Инструкция для кондуктора в автобусе. Если пассажиру стало плохо, его нужно уложить на спину, расстегнуть одежду и дальше, не верю своим глазам, приподнять головной конец. Я дурак, думал, у меня голова. Головной конец у меня. Кемеровская область, таблички на окне ларька. Ларек работает до наступления тьмы. В овощном магазине табличка. При покупке товара на сумму свыше 30 тысяч рублей пучок укропа в подарок.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
2: Да ладно?
1: На Авито Авто – да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
2: Хорошая история.
1: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
3: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: Изоклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф Ice 10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежная

0: сериал года «Вокка».
1: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
2: Я про это написать хочу.
0: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только «Вокка». 18+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Скажите, а у каждого на работе есть такой человек, который ушел в отпуск, и все прям отдохнули?
0: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Город Пятигорск».
4: Друзья, ни для кого не секрет, что стюардессы должны быть вежливыми, красивыми и компетентными. Но есть такие стюардессы, которые ничего никому не должны.
5: Уважаемые пассажиры и те, кто летит не в бизнес-классе, пристегните ремни, мы взлетаем. Спиночку поднимите, пожалуйста. Так, электронные приборы выключайте. Выключайте.
6: А почему вы по-английски не повторяете?
5: You with me used to be together, don't speak and know what you say, so please stop, please play.
6: Так это ж песня.
5: Это молодость.
6: Женщина, а почему туалеты закрыты?
5: Откуда я знаю, может мы над городом летим?
7: Женщина!
5: Ой, господи, напугал мальчик меня.
7: Вообще-то я девушка, если что.
5: Вот то я и вижу, что если что. Это что ж должно случиться, да?
8: Скажите, а карамельки будут разносить?
5: Конечно, будут. Видишь, как меня разнесли?
7: Женщина, а вы мне что принесли вообще? Я томатный сок хотела.
5: А я певицей стать, кому обиднее?
7: От вас что, коньяком пахнет?
5: И чё? Я, может, летать боюсь.
7: А зачем вы в стюардессы пошли?
5: Коньяк люблю. Так, так, так, так, а ну быстро сел и пристегнул. Мы взлетаем, а? Не, ну дал же бог пилота, честное слово.
7: Что происходит вообще?
5: Ну вы на него не сердитесь, он просто выпил.
7: Кто же выпил?
5: Да у человека первый полет. Что вы за люди гнилые-то?
9: Женщина!

Говорят, общие шутки и смех – это важная часть крепких отношений. Так что, получается, Юмор ФМ укрепляет эти самые отношения. И любовные, и рабочие, абсолютно любые. И мы здесь на Юмор ФМ делаем все, чтобы вы хохотали от души. Ну, например, пригласили Андрея Рожкова. Он теперь шутит коротко и очень смешно. А еще на Юмор ФМ стало больше юмора. В финале этого часа монолог Михаила Жванецкого. Чуть раньше Сатья будет с юмором отвечать на очень серьезные вопросы. Также анекдотами порадует Игорь Мамин. Ну и буквально через пару секунд шутки, песни Люси Чеботиной и Стас Ярушин будут петь для вас. Все это Юмор ФМ. Меня зовут Яся Богачева. Я сегодня с вами веселюсь и просыпаюсь и работаю с удовольствием. Ведь на Юмор ФМ стало еще больше юмора.

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Делайте ваши приемники погромче, ведь это шутки-песни на Юмор-ФМ, где даже самые грустные песенки могут обрести новую веселую жизнь и буквально разорвать соцсети и эфир самого веселого радио. Здесь Люся Чеботина, здесь Стас Ярушин, а здесь лучшая в мире публика... И сейчас мы вам как следует споем.
2: Сельская жизнь вполне креативна. Пить самогон в хлеву не противно. Доешь козу, потом ешь окрошку, и первый секс всегда под гармошку.
3: Я думал, понарошку еще бы.
4: На дорожку. Ходишь в кусты или на дорожку. Давай.
5: Расчесавшись, прыгну со скалы, чтобы вы нашли меня опрятным.
3: Расчесался и прыгнул.
0: На Юмор ФМ.
2: Возбуждение сорвало тост на дне рождения.
5: Хоп, хей, ла-ла-лей, я купил себе Харлей. Хоп, хей, ла-ла-лей, стукнулся ракет. Хоп, хей, ла-ла-лей, счастлив просто до соплей. Хоп, хей, ла-ла-лей, а супруга нет.
2: Каждому по факту в жизни нужен МФЦ. Каждый был когда-то в этом диком трындеце.
5: Mm-hmm.

0: Лица с авиатрапа, с велосипеда. Американцы, пощадите деда.
1: Вот такие вот шутки-песни у нас на Юмор ФМ. Как говорится, продолжение следует.
0: Люся, могу ли я надеяться на очередную встречу с вами в эфире Юмор ФМ? Часа эдак через три.
1: Все непременно на том же месте с новым репертуаром. А пока, как говорят у них там в Монако, au revoir.
2: Шутки-песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки-песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: «Автомобиль за улыбку». Суперигра на Юмор-ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Коллеги на работе подарили полотенце с голой женщиной. Полотенце жене понравилось, а вот голую женщину пришлось вернуть.
0: «Автомобиль за улыбку».
2: Это наша с вами любимая улыбчивая суперигра «Автомобиль за улыбку». И да, долгожданная обогащающая шутка только что прозвучала в прямом эфире в исполнении Андрея Рожкова. А это значит, что скоро мы остановим улыбайзер и узнаем, кто же будет претендовать на 3000 рублей и, самое главное, на пропуск в суперфинал нашей суперигры «Автомобиль за улыбку». А кто может претендовать? Ну, тот, кто поделился своей фотографией на сайте веселаярадио.ру. Если вы этого еще не сделали, срочно, срочно заходите на сайт. Нажимайте на кнопку «Просто улыбнись» и «Выиграй автомобиль» и действуйте согласно инструкции. Ну а если ваша фотка радует всю страну на нашем сайте, то все внимание на свой телефон, на монитор. Я говорю заветную фразу «Улыбайзер, стоп!»
0: «Автомобиль за улыбку».
2: Очаровательная Кристина из города Нижний Новгород, между прочим, сидит в автомобиле, который она может поменять на новенький. Ну, если, конечно, она слышала шутку и сможет ее повторить. А это мы сейчас и проверим. Звоним Кристине в Нижний Новгород, дожидаемся гудков. И все, дальше 30 секунд будет у этой очаровательной девушки, чтобы дотянуться до телефона и сказать заветное «Алло». А тем не менее, гудки мы пока еще ждем. И вот они, долгожданные. Ну, более долгожданные, это, конечно, слово «Алло», которое Кристина может крикнуть, радуясь, потому что мы наконец-то до нее дозвонились. Алло. Алло, алло.
3: Здравствуйте,
2: Кристина. Это суперигра «Автомобиль за улыбку». Это Юмор-ФМ. Вас слушает сейчас вся страна.
3: Очень приятно. Неожиданно.
2: Но неожиданно, и вы все равно готовы повторить шутку, которая звучала несколько секунд назад. Ведь так, скажите, что да.
3: Конечно, нет.
2: Ну почему, конечно, нет? Чем же вы занимаетесь? Вторник, разгар?
3: Работаю в поте лица.
2: Так, ну чтобы работа была веселее, нужно же Юмор-ФМ погромче сделать, нет?
3: К сожалению, была бы такая возможность, чтобы с удовольствием.
2: Кристин, но в одно ухо наушник и в компании Юмор-ФМ работать намного продуктивнее и эффективнее. Я проверяла. Вам хорошего дня.
3: Попробуем.
2: Вот, спасибо. Вот. Пусть в следующий раз мы до вас дозвонимся, и вы сможете шутку повторить. Ну, а пока зовите всех своих друзей, близких, знакомых, коллег, опять же, чтобы вместе с ними было Юмор-ФМ веселее, интереснее и полезнее слушать. И пусть они тоже присоединяются к нашей классной и обогащающей игре. Ну, а всем остальным тоже советую заходить на сайт веселаярадио.ру и загружать свою улыбчивую фотку. Ну, а тем, кто уже поделился своей фотографией, прошу быть внимательными. Шутки сегодня обогащающие непременно прозвучат. Ну, а мне остается запустить улыбайзер, чтобы ваши лица продолжали сверкать на сайте и радовать всю страну. Ведь суперигра «Автомобиль за улыбку» продолжается.
0: «Автомобиль за улыбку». Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Предчувствие неладное. Маму еще с вечера наелась пенопласта. Два молдаванина подходят к памятнику Пушкину. Один говорит: все-таки прекрасный писатель, как тут ни крути, отличный поэт Алексей Пушкин. Говорит: Алексей, Александр Пушкин, Алексей — это Лев Толстой. Девушка пристает к парню, пытается клеить его, как говорится. Он говорит: ты извини, но у меня уже есть девушка. А если тебе предложат Ламборджини, ты тоже скажешь: извини, но у меня уже есть Жигули. Ты не обижайся, но ты предлагаешь еще одни Жигули.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: в магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя, и все прибегали на помощь так срочно.
1: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Реклама.
1: В новом Jacta 9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack. Подробности на jackcar.ru.
2: Пароль
3: ВТБ для бизнеса.
2: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
3: А второе?
2: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
6: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
7: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
10: Шапка, носки, еще шапка.
11: Мам, я на 2 дня еду.
10: Именно.
12: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
13: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.

0: таких расчетливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку «Интерскол». Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Вот это вещь! Болгарки «Интерскол» от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. «Интерскол» работает так, что хочется еще. ООО «КЛ Стрит». ОГРН 11-677-4678-0761. Город Москва.
2: Юмор ФМ. Шутки

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Если жена спросила: «Ты меня любишь?» Помни, утвердительный ответ платный.

0: Но, кстати, у меня есть ответ, где там его можно встретить. Конечно же, в музее Дарвина в Москве. Откуда я это знаю, спросите вы? А я не про вашего любимого человека, я про Лешего. И будет он там в компании веселой. Не пропустите это событие, и о нем подробнее расскажет Юль Деточкина в хороших новостях. Хорошие новости тоже не пропускайте, ни в коем случае. Этот час дополним юмором. В финале монолог Михаила Жванецкого. Это еще не все, еще больше юмора для вас. Эксперт по хлестким ответам, точнее, по семейным отношениям. Сатья с юмором прямо сейчас.
1: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ.
2: А давайте вопросик прочитаем. У меня ребенок от другого человечка, а мой муж думает, что от него. Как лучше ему об этом рассказать? Конечно. Я очень боюсь, что он сам так узнает. Но тут есть два варианта. Либо надо как-то порешить человечка, чтобы не растрепался, да? Либо, может быть, надо было как-то быть чуть сдержанным в репродукции. Ну, давайте так. Когда узнает, тогда и будете решать проблему. Потому что варианта вот такого, который вот... Ну, я не представляю ситуацию, когда сидит муж, ест суп, смотрит планшеточку. Тут заходит любимая и говорит: Валера, очень важная новость. Ты все равно узнаешь, поэтому ты настолько потерял интерес к семье, что последний ребенок не твой. Я бы не рисковал. Или если вы решили, конечно же, так рискнуть, вопреки моему совету, сразу в интернете посмотрите значение слова «трепанация черепа». Очень полезная, нужная информация вам будет. Отлично, потрясающе.
1: Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
3: Кстати, здравствуйте. Я снимаю квартиру и живу со взрослой дочерью. 24 года. Угу. И я мать-одиночка, поэтому я настолько устала, что я не знаю, как восстанавливаться. Что бы вы посоветовали?
1: Сатья отвечает.
2: Пока дочь будет жить с вами, она вообще замуж не выйдет. И вы тоже. Оставь дочь в этой квартире. Объясни, сколько стоит квартира, где газ, свет, вода, счетчики. Снимаешь другую квартиру, желательно на другой стороне Москвы. И все. А какие варианты? Пусть живет девка, 24 года. Ей же должно как-то,
3: Ну да, выгнать не получается. Думаю, может как-то. То есть с собой просто уйти.
2: Да. Если ты меня найдешь, я буду твоей. А если не найдешь, я буду за шкафом. Потому что все женщины, они хотят, если хотят кого-то выгнать, чтоб недалеко ушел. Оскорбить, чтоб не обиделся. И так далее. Вот и все время вот эта дилемма. Все это... Если кормить много, будет толстый. Он будет мне не нравиться. Но с другой стороны, он и другим нравиться не будет. Если кормить мало, уйдет к поварихам. Либо станет плоским, красивым, с кубиками пресса, уйдет к этим вот, как они называются, с невысокой социальной ответственностью. Понимаете? Поэтому сколько раз пробовала выгнать, не получается.
3: Сердце
2: болит. Сердце должно болеть от того, что девочка в 24 года живет с мамой, которой 36, судя по всему, да?
3: Благодарю.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет. Моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное. Настоящее. «Ликвимоли».
1: Юмор-ФМ. Хорошие новости.
2: Всем привет, в студии Юля Деточкина. Дети природы в этом выпуске. В Великобритании выбрали дерево года. Им стал 150-летний вяз шершавый. Поскольку темой конкурса в этом году было вопреки всему, это дерево подошло на все 100%. Вяз посадили еще в 19 веке для защиты прохожих от морского ветра, и он вырос почти горизонтальной земле. Кстати, среди конкурентов вяза были тис, который уже 200 лет растет из каменной кладки церковной башни, и ясень, переживший удар молнии. Какая непростая все-таки жизнь у британских деревьев. Американка Сара Уитти вырастила самый большой в США цукини. Овощ весит 77 килограммов. Сара уже не раз выращивала гига-цукини, но они трескались и не проходили отбор. А вот этот не треснул. Теперь рекордсменка может радоваться тому, что у нее все получилось. Тоже мне достижение. Вон, выйди на улицу, там таких овощей по 77 килограммов каждый первый.
1: Хорошие новости.
2: В Москве в Дарвинский музей пустят леших. Но не каждый день, а только 24 октября. В этот день отмечают День лешего, и чтобы лешим было не одиноко, кроме них пустят еще кикимор и водяных. Посетители смогут принять участие в познавательных играх о лесных животных, научиться различать съедобные и ядовитые грибы, а еще познакомиться с обитателями тропических лесов. Можно будет также изготовить гербарий. Какая прелесть! А тиндер для леших и кикимор запустят? Хорошие новости – это по любви. Следующий выпуск уже очень скоро.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Реклама спонсора.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает.
5: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
1: Хорошая погода.
6: Спонсор прогноза погоды и сеть автоцентров по продаже и замене масел «Мир масел» ИП Рахматуллин Ильдар Уралович.
7: А бывает бесплатно, да еще и быстро. Да, в «Мир масел» замена масла в двигателе абсолютно бесплатна, а по времени займет не больше 20 минут. Записаться онлайн, узнать о стоимости обслуживания и найти ближайшую станцию можете на сайте или по телефону 701-2001. Условия акции уточняйте у менеджеров сети автоцентров «Мир масел».
8: По данным Яндекс Погода, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северо-западный ветер. В Озерске и Снежинске плюс 15, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 20 тепла. В Миасе, Сатке, Златоусте, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ночью 2-7 градусов выше ноля. Днем в среду в Южноуральске, Златоусте и Миасе плюс 15. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Сатке до 18 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 11.
1: Реклама.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Если вы вдруг поняли, что жизнь не так уж плоха и в целом налаживается, все, больше не пейте.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Ой, маленький такие. Алло, Марк Абрамович, зайдет Гриша, дайте ему в морду. Заранее благодарен. Я скажу тебе о своем чувстве. Это чувство к тебе я пронес через всю жизнь. Я принес его через войну, через еще более трудное мирное время. Я принес чувство через всю жизнь, и вот сегодня говорю тебе, я не люблю тебя. А вы пробовали когда-нибудь принять слабительное одновременно со снотворным? Очень интересный эффект. Что ты мне, молодежь, молодежь? Да мы, если захотим, молодежи вообще не будет. И об этом же. В мужчине заложено чувство ритма, только нужно ему разрешить. Когда от меня ушла жена, я испытал такое эмоциональное потрясение. Ну, как вам понятно объяснить? Ну как? Ну, вот пьешь одну рюмку, вторую, третью, в четвертой вода. И прославленная такая. Чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нам. Ты женщина, ты должна раз лежать и два тихо. Идеал, видимо, мой идеал женщины. То, что я только что присел. Он добавил картошки, посолил и поставил аквариум на огонь. Тоже хорошая штука. И самовар у нас электрический, мы довольно неискренние. Он был советником Рабиновича по национальной безопасности. Вы пробовали когда-нибудь зашвырнуть комара? Далеко-далеко, он не летит. То есть он летит, но сам по себе. И плюет на вас. Поэтому надо быть очень легким и независимым. Целую. Вот это мне нравилось всегда. В Ялте, Сочи и других южных городах, как только стемнеет, в комнаты налетают мужики. На свет лампы. И кружат, и сидят. Одни два крупных, 3-4 мелких. А у них дома жены. Дети поближе, старшие внизу, не заслоняйте собой младших, родители на стульях. Мамаша, возьмите на руки маленького, а чуть в сторонку, чтобы не заслонял. Вот так вот. Сзади плотнее, пожалуйста, плотнее. Сейчас, минуточку, кто спешит? Все успеют. Вот вы высокий, пропустите вперед девушку, чтобы она была видна. А вы почему не хотите? Ближе, плотнее, улыбайтесь. Вы. Вот не надо грустить, пусть вы останетесь веселым. Вот, хорошо, все улыбаются, внимание, блик.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

этот воздух, как вата густой. Это летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как вата густой. Это

0: FM.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

Не плачь, Анастасия. Все слезы от бессилия в свои ладони спрячь.